0: Евангелие от Матфея.
1: Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Очень люблю древние высказывания, над которыми нужно иногда поломать голову. Прочитала недавно у святого Августина. «Уйти от Бога – значит упасть. Вернуться к Богу – значит снова подняться. Остаться в тебе – значит существовать».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Что такое рутина? Если это тот факт, что в понедельник я знаю, что будет суббота, и на эту субботу я планирую какие-то мероприятия со своей семьей, я знаю, что в субботу у меня есть свободное время для того, чтобы в чем-то помочь своим родителям. Я знаю, что в субботу утром можно чуть-чуть попозже проснуться и не так бодро бежать на кухню и готовить завтрак. Если вот такая некая предсказуемость называется словом «рутина», да все равно, пусть будет. Рутина так рутина. Назовите как хотите. Некая предсказуемость, некая стабильность в жизни каждого человека должна быть. И это неплохо. Мы так организованы. Нам нужна почва под ногами. Но при этом каждый, кто назвался христианином, должен полезать в тот кузовок, где принято, если припрет, друзья, ходить по воде. И никакой вам твердой почвы. Мне вообще кажется, что вот в плохом смысле рутина в жизни верующего человека, наверное, только если он очень ленивый и если он, в общем-то, сам себе на уме. То есть вы там говорите по воскресеньям свои проповеди, вы там жужжите на радио все, что хотите. Я все равно буду жить так, как считаю нужным. Ну, живите, играйте в пузырьки в начале рабочего дня, первые полтора часа, а потом жалуйтесь на то, что у вас маленькая зарплата. У каждого ведь своя зона комфорта, в конце концов. Но если вы просите воли Бога на завтрашний день, и если вы делаете это осознанно, а не машинально, уж поверьте, день сурка вам точно не грозит.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем — спасибо. Если можете поддержать финансово — вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Жан-Анри Фабр, французский энтомолог и писатель. В 1878 году ученый начал публиковать результаты исследований пчел-каменщиц, роющих ос, гусениц соснового походного шелкопряда, богомолов, бабочки-психеи и многих других насекомых. В том же году вышел из печати первый том энтомологических воспоминаний. Прежде чем на свет появился последний, 10-й том этого сочинения, прошло почти 30 лет. Некоторые его исследования, например, жуков-скоробеев, продолжались около 40 лет. Поначалу книги Фабра не привлекали широкого внимания публики, хотя Виктор Гюго и назвал его «Гомером насекомых», а Чарльз Дарвин отзывался о нем как о неподражаемом наблюдателе. Только с выходом последнего тома энтомологических воспоминаний Фабра получил признание в научном мире. Энтомологические воспоминания были удостоены специальной премии Института Франции. Фабр оставил такое свидетельство о своей вере в Бога. «Мир управляем бесконечным разумом. Чем больше я наблюдаю, тем больше я открываю этот разум, светящийся за тайной существующего. Я знаю, что надо мною будут смеяться, но я мало забочусь об этом. Легче содрать с меня кожу, чем отнять у меня веру в Бога. Бог. Мне не надо верить в Него. Я вижу Его».

У любви есть голос. Свободное радио.

Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Несмотря на то, что два главных труженика на Неве Божьей, Василий Пашков и Модест Корф, по распоряжению правительства должны были покинуть родину и прервать свою работу, дело Божье продолжало расти и крепнуть. Вражда со стороны властей увеличивалась, притеснения продолжались и докатились до нашего дома. Мой отец в 1881 году, вскоре после кончины государя-императора Александра II, умер. По всей вероятности, вследствие потрясения от этого покушения и страшной смерти любимого монарха. Мне в то время было всего 6 месяцев. Мать много раз рассказывала нам, как отец на смертном одре изо дня в день просветлялся. Он видел, что состояние его безнадежно, и сделал все необходимые распоряжения и обо всем подумал, для того, чтобы облегчить, насколько возможно, нашей матери то тяжелое положение, которое предстояло ей после его смерти. Предав с верою жену и детей своих попечению Господнему, наш отец в мире перешел в вечность. Моя мать говорила, что она проводила его до ворот неба. Так прекрасен был его переход. Итак, моя мать осталась одна с 5 детьми. После отъезда Василия Александровича Пашкова собрания, проходившие в его доме, были перенесены к нам на Большую Морскую, 43. Вскоре после этого приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей, что его императорское величество желает, чтобы собрания эти прекратились. Мать моя, всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о его душе и необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом, в ответ на его поручение, сказала: «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» На этот смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и раньше. Моей матери позже передали, будто государь сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое». Несколько лет тому назад я слышала из верного источника о плане сослать и мою мать, и Елизавету Ивановну Черткову. Но, видимо, Александр III, не разделяя взглядов евангельских верующих, как богобоязненный человек, не хотел делать вреда вдовам. Таким образом, в нашем доме собрания продолжались еще много лет. В беззащитности и человеческой слабости этих двух вдов Господь проявил свою силу. Как говорит нам Слово Божье: «Сила моя совершается в немощи». Или, как апостол Павел говорит: «Когда я немощен, тогда силен».

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божию, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помни об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Верь, живи, молись. Свободное

Боятся многие, просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил:
2: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!»
1: Но второй унимал его:
2: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного».
1: И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Яна, я из города Псков.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я просто его приняла в свое сердце, поверила, что он есть, что он создатель. Приняла и тем самым полюбила его. И поэтому, слава Богу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я вижу именно его очень в частом проявлении. Я выросла в детском доме. Сами отношения, они сформировались именно там. Там я покаялась, и там, когда мне было очень тяжело, я научилась доверять Богу. И именно там были проявления Бога в моей жизни. И сейчас я это вижу. Каждый раз духовный рост, и каждый раз, когда я спотыкаюсь, либо даже кто-то меня обижает, я всегда уповаю на Бога и знаю, что Он меня любит, и Он всегда на моей стороне. И вот именно вот так вот я его вижу в своей жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Вообще, у меня несколько любимых стихов, но я скажу один. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Он для меня особенно важен, потому что Бог, Он же смотрит на наши сердца, и как бы очень важно, что из сердца выходит. Поэтому даже когда вот молитва, да, она всегда должна быть искренней, именно потому что Бог воздает тебе по твоему сердцу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, конечно, это свобода. Есть такая классная фраза, что

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на тебя. Мы видим тебя. Мы следуем за тобой.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Притчи Соломона.
1: Если ты был так глуп, что занесся, или если задумывал зло, рукою уста закрой. Ведь если взбивать молоко, получится масло. Если ударить по носу, кровь польется. А если гнев разжечь, вспыхнет вражда.

0: Здравствуйте, друзья! Желаю вам хорошего дня. Этот день шагает по планете, и мы от него не отстаем. В наших широтах случаются такие периоды, когда световой день стремительно сокращается. И по сути, если от работы в течение дня головы не поднимать, на белый день можно посмотреть либо через окно, либо в выходные. А во всех остальных случаях вместо солнечного света – лампы, фонари и неоновые витрины. А знаете, кто еще чаще других видит солнце? Пилоты, потому что даже если у нас тут с вами мгла и тучи, стоит набрать определенную высоту и «Здравствуй, солнце!». Давайте вместе, друзья, учиться смотреть сквозь облака, покачиваясь на волнах свободного радио. Договорились?
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Под марш Мендельсона торжественно входили в ЗАГСы миллионы влюбленных пар. Но мало кому известна судьба этого одаренного немецкого композитора. Феликс Мендельсон родился в 1809 году. Богатство и роскошь окружали его со дня рождения. Одно лишь омрачало его судьбу – он родился евреем. А значит, живя в Берлине, был бесправным. По закону государство могло в одну ночь лишить его всего капитала и имущества. Отец Феликса, Авраам, всячески скрывал свое богатство и хранил свои сокровища в стенах простого дома. Авраам Мендельсон не был приверженцем иудаизма, так как не верил, что Бог сверхъестественным образом имел дело с евреями, как об этом повествует Библия. Как-то в детстве Феликс вернулся из певческой школы домой, горько плача. Он рассказал отцу, как дети насмехались над ним, когда они исполняли страсти по святому Матфею. Услышав все это, отец на следующий же день повел своих детей в лютеранскую церковь, где их окрестили в христианскую веру, признаваемую государством. Родители прибегли к защитной мантии христианства, но хотя они с детьми и числились христианами и формально были членами церкви, никаких христианских убеждений у них не было. Музыка значила для Феликса Мендельсона намного больше. Она завоевала его сердце, когда ему было всего лишь 6 лет, а в 9 лет он уже мог давать публичные концерты. В 10 лет он сам начал сочинять музыку и за полтора года написал около 50 сочинений. Самым замечательным событием его юности было выступление перед знатоками музыки в Германии, которые дали его игре самую высокую оценку. Молодость гения протекала в одном из красивейших особняков Берлина, в окружении друзей из самых богатых семей города. Такая обстановка, как нельзя лучше, содействовала творческому развитию начинающего композитора. Учась в Берлинском университете, он решил узнать о вере больше. В Германии тогда было модно высмеивать богодухновенность и авторитет Библии. Именно в этот период он познакомился с музыкой Баха. Одно из известных произведений Баха «Страсти по Матфею» заставило его задуматься над духовной сутью, что и привело его к вере в страдания и смерть Христа, как искупительную жертву за грехи человека. Он твердо поверил в богодухновенность и непогрешимость Слова Божьего. Феликс стал искать смысла жизни на том пути, который высмеивали его семья и друзья. Он начал изучать жизнь Мартина Лютера и был глубоко потрясен, читая о духовных исканиях реформатора. Духовный опыт Мендельсона нельзя сравнить с драматическим обращением апостола Павла, которого некогда осиял ослепительный небесный свет. Но так же, как и Павел, он открыл для себя, что христианин – это человек, который пережил обращение и стал новым творением во Христе. «Прежнее прошло», — говорит Павел, «а с ним ушли и старые побуждения, и желания». В этом Феликс мог сравнить себя с Павлом, и повсюду его можно было видеть с Библией и томиком истории ранней церкви в руках. И поэтому неудивительно, что первым его хоровым произведением был «Святой Павел». Труд над этим произведением отражал усилия искреннего верующего донести весть о Боге и прославить его манерой изложения. Личная жизнь автора свадебного марша сложилась как нельзя лучше. Его жена была дочерью пастора и разделяла христианские взгляды Феликса. В этот период Мендельсон работает над ораторией «Илия», а также пишет несколько псалмов и духовных сочинений, включая всемирно известный гимн хвалы и английский гимн «Услышь мою молитву». Феликс Мендельсон был один из великих и выдающихся композиторов Германии, чей гений всецело был посвящен служению Всевышнему. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Набрать 100 баллов. Пожилой мужчина умер и оказался на небесах, прямо у ворот рая. Он уже собирался распахнуть ворота и войти, однако внезапно к нему подошел ангел и преградил путь. «Извините, но чтобы войти в рай, необходимо набрать 100 баллов».
1: «100 баллов?» – удивился человек. «Позвольте, какие еще 100 баллов?»
0: Ангел объяснил. «Баллы даются за добрые дела, благородные поступки, ну то есть за все хорошее, что человек успел сделать, пока жил на земле».
1: «Ах, вон оно как!» – начал соображать мужчина. «Так мне что же, сейчас нужно припомнить все мои земные заслуги?»
0: «Именно так», – кивнул ангел. «А я, в свою очередь, буду подсчитывать баллы». Мужчина почесал затылок.
1: «Ну что ж, пожалуйста. Как вам такое? Я прожил со своей женой 50 лет, душа в душу, ни разу не изменив ей даже в мыслях. А? Что скажете?»
0: «Замечательно. За это вам начисляется целых 3 балла».
1: «Три? Только 3 балла? Да как же? Да что же, 3 балла?»
0: «Что-нибудь еще?» – спокойно спросил ангел.
1: «Церковь. Всю жизнь я посещал церковь. И иной раз даже 2 в неделю. И деньги жертвовал, между прочим. Вот».
0: «Жертвовал деньги», – повторил вполголоса ангел, как бы подсчитывая что-то в уме.
1: «Что ж, прекрасно. Это еще 2 балла». «Да что же это за расценки у вас такие?» – воскликнул человек.

0: В отчаянии закричал человек. Ну, знаете ли, 4 балла. Этак в рай никто по своим заслугам не попадет. Разве только по милости Божьей.
1: Ангел одобрительно взглянул на человека и сказал: «Вот теперь я слышу мудрые слова. Ведь никто не достоин рая. И только по милости Божьей в рай входят те, кто полагается не на свои праведные дела, а на Христа Спасителя». Так и Библия учит. Вы спасены по благодати через веру во Христа. И это не ваша заслуга, это Божий дар. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Божий Сын пришел на землю, стал человеком, прожил праведную жизнь и умер на кресте за грехи всего человечества для того, чтобы освободить нас от власти греха, чтобы обратить нас к Богу, чтобы подарить нам прощение и вечную жизнь в раю. Но все его страдания и смерть на кресте, все это было бы бессмысленно, если мы и так можем достичь всего этого своими добрыми делами, своими заслугами. Но это невозможно. Мы все нуждаемся в Спасителе, в Иисусе Христе. Все мы нуждаемся в милости Божьей, без которой никто не увидит рая.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выбрать это сам.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Извините, можно?
2: Ну, конечно же. Вас приветствует пиар-агентство «Элита». Мы создаем славу.
1: Да, это, знаете ли, как раз то, что мне сейчас нужно. Очень нужно.
2: Замечательно. Какую славу вы предпочитаете?
1: Ну, знаете, я в этих вещах плохо разбираюсь. Мне что-нибудь такое самое-самое простое. Ну, для начинающих.
2: Ну, есть много вариантов. Звезда районного масштаба, телезнаменитость, скандально известность, селебрити, истеблишмент и так далее. Вплоть до вершин политического олимпа. Ну, конечно, понимаете, множество вариантов и комбинаций. Все всегда зависит от того, сколько вы готовы платить. Ну вот, познакомьтесь, пожалуйста, это наш прайс-лист.
1: Это не пойдет, это не по карму. Ой, все дорого так, честно говоря. Знаете, я не знаю, даже не готов.
2: Но, сами поймите, это весьма выгодное вложение, я вас уверяю. Сначала вы инвестируете в имидж, а потом имидж работает на вас.
1: Ну ладно, хорошо, хорошо. Тогда давайте тогда что-нибудь для начинающих такое. Ну, самое-самое простое.
2: Ну, с простого, конечно, будет сложнее раскрутиться, но мы попробуем. Хорошо, мы попробуем. Скажем, герой месяца. Мы сценируем какой-нибудь скандал и распиарим его в местных медиа. В эфире выпуск громких новостей месяца. Администрация поселка Нижние Урюки выражает благодарность товарищу Ивану Небывалову за проявление активной гражданской позиции. В течение месяца он собирал номера автомобилей, нарушавших правила дорожного движения на самом сложном участке дороги, где не было установлено камер видеонаблюдения. А несколько дней назад он передал всю информацию в местное ГИБДД. Добрый день. Мы снова рады видеть вас. Полагаю, что вы хотите перейти уже на следующий уровень?
1: Ну да, было бы неплохо перейти на следующий уровень. Знаете ли, ну, надоело мелькать на кабельных каналах.
2: Ну,
1: хочется
2: да.
1: Что-то больше.
2: А, ну, хорошо, я вас понимаю. Самое время, значит, попасть в поле общения какой-нибудь звезды. Пока из среднего уровня, скажем, какие-нибудь романтические отношения, фото в женских журналах и телегидах. Ну, только это будет, конечно, подороже.
1: Да, не беспокойтесь, знаете ли, деньги уже не такая проблема. Вы были правы, кстати говоря, вложения-то окупились, я могу себе позволить.
2: Вот и превосходно.
3: Я поднялся выше крыши.
4: Ты богатенький уже.
3: И мой офис казино.
4: На 25-м этаже.
2: Добрый день.
1: Привет, привет. Автограф хочешь?
2: А, ясно. Осваиваем новый уровень?
1: Да, новый уровень.
2: Ну, хорошо. Значит, самое время записывать альбом и дать сольник на нескольких крупных площадках по стране.
1: Да вы что, у меня и голоса нет. Как я петь не умею. А что, можно так, что ли?
2: Ну что, не беспокойтесь, будете петь ностальгический шансон. А для антуража мы пригласим еще парочку звезд высокого звена и штук 10 среднего. Снабдим анонсы информации о ваших новых отношениях с известной дивой, а там и до сольника в Кремле недалеко.
5: Без тебя.
2: Итак, поприветствуйте, дорогие друзья! Это был непревзойденный Иван Небывалов, голос России!
6: Да я просто замаялся с этими поклонницами! Это ж прохода не дают!
1: О, сил таких нет, жар. Ой, надо успокоиться. Так, ты, цыпочка, иди сюда. Кофе мне быстро и сигару.
2: Вот, пожалуйста. Ну что, я полагаю, самое время идти в депутаты.
1: Да угадала. Конечно, вам в профессионализм тут не откажешь. Что-то надоело уже. Звездная жизнь, она тоже быстро утомляет.
2: Хорошо. Тогда придется сменить эту розовую кожанку, розовую кружевную рубашку и джинсы со стразами на строгий деловой костюм, аккуратные очки в золотой оправе и подумать парочку слов типа инфляция, девальвация, стагнация. Да, еще неприятный момент. Нужно устроить несколько чаепитий с пенсионерами, посетить парочку социальных объектов. Трудно, да, но что делать? Придется, ну, пообещайте им там что-нибудь. Сделайте упор на реформацию, здравоохранение, образование ЖКХ. Скажите несколько слов об инновациях и порядок. Уверяю вас, что после избрания это не повторится.
7: Да. Помещение проверил. Угу. Запускай лек.
8: Объект пошел. Прием.
2: Владислав Эдуардович, ваш кофе.
1: Да, вот. Добрый день, Марина.
2: Пожалуйста, прошу.
1: Спасибо.
2: Вот, присаживайтесь. Так, какими судьбами? Мы вас уже и не ждали.
1: Кто, знаете, решил перейти, так сказать, на новый уровень.
2: Да вы что? Зачем вам?
1: Подождите, я не понял. Вы смеете меня отговаривать?
2: Нет, не стоит. Я вам точно советую, что не стоит.
1: Марина Владимировна, не забывайтесь.
2: Но, простите, нет, ну, конечно, я просто, понимаете, самый высокий уровень, к сожалению, вам недоступен, и он вообще не во власти нашего
1: Марина
2: агентства.
1: Марина Владимировна.
2: Да и вообще, к чему? Вы не сможете даже вынести его вида. Нет, простите, все-таки это невозможно.
1: Не забывайтесь.
2: Ну, хорошо, чтобы вы смогли убедиться, следуйте за мной.
9: Давай, распни его, царь иудейский. Других спасал, а себя спасти не можешь?
1: Это что такое? Что это?
2: Вот она. Это есть наивысшая слава.
6: Какая же здесь слава и сила-то наивысшая? Его же распинают.
2: Да, но это слава Бога, и из людей на нее никто не способен. Но он может разделить ее вместе с вами. Хотите?
6: Нет, нет, знаете, мне дурно. Давайте-ка вернемся. Вернемся обратно на предыдущий уровень.
2: Я же вам говорила.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 8 сентября 1910 года произошла закладка Дома Евангелия на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Дом Евангелия – это одно из чудес, которое дал Господь во время короткой оттепели в России в начале 20-го столетия. Его строили всем миром, строили на средства простых верующих. Он был символом начинающегося духовного пробуждения в России. К началу 1910 года в Санкт-Петербурге собрания общины баптистов проходили в 11 местах и в общем собирали от 2 до 3 тысяч человек. Аренда залов требовала больших финансовых затрат. Кроме того, арендованные залы не вмещали всех желающих слушать Слово Божье. Было принято решение построить дом молитвы в столице империи. Сразу же начался всемирный сбор пожертвований для покупки земельного участка и строительства дома молитвы. Разрешение местных властей на закладку церкви ждали до последней минуты. И только 7 сентября 1910 года планы были утверждены городской управой и министром внутренних дел. Само разрешение провести торжественную закладку молитвенного дома было получено также 7 сентября после обеда от самого государя-императора Николая II. 8 сентября 1910 года во время работы съезда баптистов состоялось праздничное служение в честь закладки молитвенного дома, на котором выступали Вильгельм Фетлер, Иван Проханов и Иван Каргель, а также пел многочисленный хор. Так началось строительство собственного молитвенного дома российских евангельских христиан-баптистов в столице империи, Санкт-Петербурге, законченное к Рождеству следующего года. В 30-е годы дом Евангелия был конфискован у верующих и передан под клуб заводу «Электроаппарат». В 90-е храм вернули, однако доступ к нему до сих пор затруднен из-за разногласий с новыми владельцами завода.
3: След в

0: Точные факты.
1: В Евангелии Иисус говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» А сколько это легион? Легион – это самый большой отряд римского войска. Легион обычно состоял из 6000 воинов. Таким числом солдат в мгновение ока можно было уничтожить всю храмовую стражу и римский гарнизон. Однако ангелы были, несомненно, сильнее земных воинов. Мы читаем, что один ангел в одни языки поразил 185 тысяч человек. Представьте, что могли сделать более 72 тысяч ангелов. Но Иисус не воззвал к сверхъестественной помощи, потому что пришло время добровольно отдать свою жизнь за грехи всех людей.
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Принципы веры. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Послание к римлянам, 4 глава, 19, 20 и 21 стихи. Когда писатели Библии хотели дать классический пример человека, имевшего веру, они указывали на Авраама. На самом деле Авраама называют отцом веры. Первым принципом веры Авраама было то, что он не рассматривал свой или сарин возраст как препятствие для Бога. То есть он не ограничивал способности Бога преодолеть трудности людей. Для нас же зачастую это первое, о чем мы думаем. Мы часто приписываем свои собственные ограничения Богу. Во-вторых, он не сомневается в Божьих обетованиях. Вот хороший девиз: «Если Бог сказал это, то я в это верю». Библия так богата обетованиями, что вы всегда сможете найти то, что соответствует вашей нужде на данный момент. Бог покрывает все основания, и вы можете доверять тому, что Он говорит. В-третьих, Авраам воздал Богу славу. Он прославил Бога до того, как увидел какие-либо факты, подтверждающие то, что Бог исполнит свое обещание. Почему? Потому что вера верит, доверяет, стоит на том, что Бог силен исполнить все, что Он обещал. Вера доверяет Богу и радуется, пока ждет. Хотя это требовало чуда, Бог исполнил свое слово, данное Аврааму, и Он исполнит свое слово для вас. Однажды вы увидите исполнение Его обетований к вам, если будете просто следовать этим примерам веры. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты силен исполнить то, что Ты обещал. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли по-настоящему стоять на Твоих обетованиях. Во имя Иисуса. Аминь.

Зинаида Миркина. Каждое явление в мире есть таинственный иероглиф. Каждое явление в мире бесконечно значимо. Оно не самодостаточный отрезок бытия, а живая частица великого целого. У всего, что мы видим, есть незримый корень и уходящее за пределы Земли продолжение. И однако все нити бытия непостижимым образом скрещиваются у нас в сердце. Там, в нашей глубине, происходит эта работа обнаружения целого, проявление невидимого орнамента, связующего все миры. Работа Авраама.

0: Сотый псалом. «О милости и правосудии воспою, Тебе, Господи, я буду петь. Пойду непорочным путем, когда придешь Ты ко мне. В доме своем буду ходить с чистым сердцем, не положу ничего порочного пред глазами своими. Ненавижу дела неверных, не пристанут они ко мне. Развращенное сердце будет удалено от меня, зла не хочу знать. Кто тайно клевещет на своего ближнего, того истреблю. Высокомерного взгляда и гордого сердца не потерплю. Глаза мои будут на верных земли, чтобы они были при мне. Ходящий по праведному пути будет служить мне. Лжец не будет жить в доме моем, говорящий неправду не останется пред глазами моими. Каждое утро буду истреблять всех нечестивых земли, искореню всех беззаконных из города Господня».
1: Свободное радио. Музыка, слово,

0: Хотите короткую, но вместе с тем важную мысль? Неоправдавшиеся ожидания человека – это проблемы того человека, который чего-то ожидал, и никого больше.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божью, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Твой новый день на свободном.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

«Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти. А там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить. Люби жизнь, в которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.

залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».
2: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
3: «Что нам делать, мужи, братья?»
2: Петр же сказал им:
1: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».
2: И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
1: «Спасайтесь от рода сего развращенного».
4: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Каким способом ваш ребенок овладевает новыми знаниями? Этот способ легко определить, и это значительно облегчит вам процесс общения. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Черри Фуллер выделяет три таких способа. Наиболее распространенными являются визуальные, когда дети усваивают новый материал путем зрительного восприятия. Такие мальчики и девочки учатся читать, видя слова в книге или на рекламных щитах. И вообще больших трудностей они не испытывают. Для некоторых детей характерным является усвоение новой информации на слух. Они слушают, запоминают, а услышанное облекают в словесную форму. Иностранными языками они лучше всего овладевают, прослушивая аудиозаписи, нежели читая учебники. И, наконец, третий способ овладения знаниями – кинестетический, наименее эффективный, требующий чувственного восприятия. Дети должны пощупать и подержать в руках объект. Они наверняка разберут на части совершенно новую игрушку, чтобы посмотреть, как она устроена внутри. Наиболее действенным средством обучения таких детей является эксперимент. Но, как показывает школьный опыт, современные школьные методы обучения в большинстве своем ориентированы на тех, кто владеет визуальным и слуховым способом усвоения материала. Таким образом, третий тип детей оказывается вроде бы не удел. Им мучительно скучно сидеть за партой весь день, не будучи включенными в общую работу класса. Создается стрессовая ситуация. Дети проявляют беспокойство. Понаблюдайте за своим ребенком пару недель. Хочет ли он читать самостоятельно или предпочитает, чтобы ему читали вслух? Как он выражает свои мысли, словами или действиями? Определите, к какому типу детей относится ваш ребенок, какой способ усвоения информации является для него наиболее предпочтительным. Знание этого позволит вам значительно облегчить и ускорить процесс обучения вашего ребенка. Вы прослушали очередную передачу

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божию, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Костов.

54-й псалом. «Боже, услышь молитву мою, и от мольбы моей не таись. Услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылаю гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня, страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал: кто дал бы мне крылья голубя, я улетел бы и обрел покой, далеко улетел бы и жил в пустыне, я поспешил бы найти убежище, вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки, так как вижу я в городе насилие и раздор, днем и ночью они обходят его по стенам, полон он несчастья и беды, гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник предо мною кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу,

и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней. А я на тебя полагаюсь».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».

Бытовой национализм живет в каждом. Другие, не такие, как мы, по внешности, взглядам или культуре, всегда будут недостаточно хороши для нас. Но это в базовой версии. А человек – существо, которое может прокачивать свои навыки. И навык любви к ближнему, даже не такому, как ты, не исключение. В Библии сказано, что Бог возлюбил весь мир, чтобы через жертву Христову пригласить всех к искуплению, прощению и общению. И если весь мир во всем его многообразии возлюбил Бог, то явно нужно постараться и нам.

0: Третий псалом. Господи, как много стало у меня врагов, как много тех, кто поднимается против меня. Многие говорят обо мне, Бог его не спасет. Но Ты, Господи, щит мне, Ты слава моя, Ты возносишь голову мою. Я взываю Господу, и Он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань! Помоги мне, Бог мой! Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы! Спасение от Господа! Да будет благословение Твое на народе Твоем!
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил из Тихвина.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Поверил с молоком матери, потому что, ну, с детства верующий. Личная встреча с Богом была 15 лет. Молился, как Илья, чтобы дождь пошел. И дождь пошел, вот так вот стал верующим. I'm sick and tired of

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Вернер фон Браун, физик, один из основоположников космонавтики, немецкий американский ученый, конструктор ракетно-космической техники. В США он рассматривался как отец американской космической программы. О соотношении науки и веры в Бога он писал следующее: «Я не могу понять ученого, который не признавал бы высшего разума во всей системе мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который отрицал бы прогресс науки. Религия и наука являются сестрами».

0: золотые библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: летит в небеса.
1: Утро на свободном радио.

Привет всем! Исследования показывают, что мозг может успешно решать две вещи одновременно, но когда добавляется третья задача, он делает в три раза больше ошибок. Что ж, больше двух и не надо. Делайте ваше дело и слушайте «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божию, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Всем привет! На Руси Новый год отмечали по-разному. В 10-14 веках – 1 марта, с 1348 года – 1 сентября, а с 1699 по указу Петра I перенесли на 1 января. Но дело ведь не в дате, правда? Просто человеку важно делать отсечки и подводить итоги. Считая время и оценивая события, мы как будто стараемся запечатлеть и сохранить ускользающее. Так уж мы устроены. Но главный итог нашей жизни будет подводить Бог. Главное — не забывать об этом.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: нас отказали оба двигателя. Нам осталось 10 минут.
1: Что?
0: Приведите спинку в горизонтальное положение. Пристегнитесь. Чудо... Мы падаем.
1: А, пристегнут?
2: А, кстати, вы все еще жалеете о том, что не успели заменить свою Audi на Lexus?
3: Откуда вы знаете, что я хотел поменять свою Audi на Lexus?
2: Как? Разве для такого человека, как вы, может быть что-то важнее, чем роскошная машина? Хотя нет-нет-нет, есть вещи еще более важные. Например, карьерный рост и, в перспективе, вилла на берегу Средиземного моря.
3: Откуда вы все обо мне знаете?
2: Скажите, Григорий, если предположим, что вы бы знали, что сегодня произойдет эта трагедия, вы бы изменили что-нибудь в вашей жизни?
3: Я многое поменял, многое.
2: Например?
3: Ну, прежде всего, я больше времени проводил с семьей, с детьми. Я постоянно в разъездах, они уж, наверное, и забыли, кто я такой.
2: А как насчет вашей сестры?
1: Да что вы сыпите соль на рану? Имейте милость, человеку осталось 10 минут.
2: 7. Так как насчет вашей сестры?
1: Да я бы немедленно пошел бы, попросил у нее прощения. Непременно бы попросил.
2: А отец? Как насчет отца?
3: Отец. Мои дети выросли без дедушки только потому, что я эгоист упертый, не хотел его простить. Ну, это все ладно, знаете, из-за чего мне особенно горько?
2: Из-за чего?
3: Из-за того, что я не оставил своим родным достаточно воспоминаний о себе. Страшно подумать, но мне кажется, они забудут обо мне слишком скоро после моей смерти.

0: Молодой человек, молодой человек, просыпайтесь. Молодой человек, мы совершили посадку.
1: Какую посадку?
0: Все уже в автобусе. Ждем только одного вас.
1: Ой. Ой, извините.
0: Сумку вашу не забудьте сверху забрать.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает отец, то же делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом, он уже перешел от смерти к жизни.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Официальная ватиканская газета «L'Osservatore Romano» назвала Гомера и Барта Симпсонов истинными католиками, хотя Гомер и старается всячески это скрыть. Такой вывод издание подкрепляет тем фактом, что Симпсоны молятся перед едой и верят, пусть и на свой лад, в загробную жизнь, а также тем, что Гомер Симпсон постоянно храпит на воскресных проповедях преподобного Лавджоя, которые проходят в пресвитерианской церкви.
1: Надежда есть всегда.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Сокрытые богатства. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Книга Притч, 10 глава, 22 стих. Эта история случилась во время экономического кризиса в США в 30-е годы прошлого столетия. У одного скромного фермера был большой участок на западе Техаса. Фермер жил бедно, пытаясь прокормить свою семью. И когда однажды нефтяная компания захотела пробурить скважину на его земле, он решил, что ему нечего терять, и дал добро. На небольшой глубине было обнаружено богатейшее нефтяное месторождение, которое могло давать до 80 тысяч баррелей в день. За одну ночь фермер стал мультимиллионером. По сути, он уже был им с того дня, как купил землю. Там была нефть, хотя он об этом и не знал. У многих людей есть Библия, но они никогда ее не читали. В Слове Бога сокрыты огромные богатства. Это послание любви и истины нашего Создателя. Оно живо и действенно. Надо только читать его и принимать. Может, мы боимся его воздействия на свое сердце и свою совесть? Но Бог желает познакомить нас через него со своей благодатью и благостью в Иисусе и даровать вечную жизнь. Бог говорит каждому: «Избери жизнь». Большего богатства нет. Библия — это уникальная книга. Ее послание о прощении и избавлении приводит к полной перемене.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Всем привет! А вы знали, что туфли на высоких каблуках изначально были мужскими? Более того, высокие каблуки вошли в обиход еще до нашей эры, и тогда они не были предметом утонченных придворных, и их носили мужчины из персидской кавалерии, чтобы помочь их ногам оставаться в стременах при езде на лошадях. Мода меняется. Не спешите делать выводы о духовном состоянии человека по его внешнему виду.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Мы не должны ни творить из любви кумира, ни разоблачать любовь. Бог есть любовь, а человеческая любовь – это всего лишь крошечное отражение Его любви.

0: притчи Соломона.
1: Вино глумливо, хмельное питье неистово. Кто дает им себя обмануть, не мудр.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Для меня сегодня огромная привилегия, большая честь поделиться с вами Словом Божьим. И Господь положил на мое сердце напомнить вам место Писания, записанное в послании к евреям в 13 главе, в 8 стихе. Написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что наш Господь, Он не меняется. Все может поменяться в этом мире. Климат может меняться, экономика может меняться, все может измениться, но Бог остается неизменным. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, кто ожидает сегодня чуда от Господа, обеспечения или исцеления, или какую-то сверхъестественную помощь, наш Бог, Он сверхъестественный. И наш Бог, Он творит чудес. Наш Бог, Он по своей природе сверхъестественный. И когда Он творил все видимое, Он творил это сверхъестественным образом. Он говорил слово, и сотворилось, и появилось все, что мы видим. И во времена Ветхого Завета Бог творил великие чудеса. Чудеса в природе, чудеса умножения, чудеса исцеления, чудеса обеспечения. И когда пришел Господь Иисус, и Он говорил о Царстве Божьем, мы видим, как сила Божья сопровождала Его служение, и многие-многие люди получали исцеление. И мы видим также, когда Святой Дух, Он сошел в день Пятидесятницы на апостолов, на учеников нашего Господа, они также шли, проповедовали Евангелие, и чудеса и знамения сопровождали служение апостолов. Я хочу сказать сегодня, дорогие друзья, время чудес не закончилось, потому что наш Бог, Он не изменился. Если в твоем сердце есть вера, Бог будет действовать через твою веру, и ты будешь видеть чудеса в своей жизни. Пусть Бог укрепит нас, дорогие друзья, в вере и в ожидании чудес и знамений. И слава нашему Господу во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 8 сентября 1910 года произошла закладка Дома Евангелия на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Дом Евангелия – это одно из чудес, которое дал Господь во время короткой оттепели в России в начале 20-го столетия. Его строили всем миром. Строили на средства простых верующих. Он был символом начинающегося духовного пробуждения в России. К началу 1910 года в Санкт-Петербурге собрания общины баптистов проходили в 11 местах и в общем собирали от 2 до 3 тысяч человек. Аренда залов требовала больших финансовых затрат. Кроме того, арендованные залы не вмещали всех желающих слушать Слово Божье. Было принято решение построить дом молитвы в столице империи. Сразу же начался всемирный сбор пожертвований для покупки земельного участка и строительства дома молитвы. Разрешение местных властей на закладку церкви ждали до последней минуты. И только 7 сентября 1910 года планы были утверждены городской управой и министром внутренних дел. Само разрешение провести торжественную закладку молитвенного дома было получено также 7 сентября после обеда от самого государя-императора Николая II. 8 сентября 1910 года во время работы съезда баптистов состоялось праздничное служение в честь закладки молитвенного дома, на котором выступали Вильгельм Фетлер, Иван Проханов и Иван Каргель, а также пел многочисленный хор. Так началось строительство собственного молитвенного дома российских евангельских христиан-баптистов в столице империи, Санкт-Петербурге, законченное к Рождеству следующего года. В 30-е годы дом Евангелия был конфискован у верующих и передан под клуб заводу «Электроаппарат». В 90-е храм вернули, однако доступ к нему до сих пор затруднен из-за разногласий с новыми владельцами завода.
3: След в истории.

0: В октябре 1980 года японец Минору Йошида отжался 10 507 раз без остановки. Так что, мужики, еще есть куда расти. Впрочем, есть упражнения и поважнее отжимания от пола. Это упражнения в праведности, смирении и любви. Всем новых рекордов!
1: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем — гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
2: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
1: Но он отрекся, сказав:
3: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
1: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
4: «Этот из них».
1: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
5: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
1: Он же начал клясться и божиться:
3: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
1: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
6: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
1: И начал плакать.

Признательность – это добродетель, которая проявляется чаще до, чем после. Маргарита Д. Блессингтон, ирландская писательница.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Принципы веры. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в умертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Послание к римлянам, 4 глава, 19, 20 и 21 стихи. Когда писатели Библии хотели дать классический пример человека, имевшего веру, они указывали на Авраама. На самом деле Авраама называют отцом веры. Первым принципом веры Авраама было то, что он не рассматривал свой или сарин возраст как препятствие для Бога. То есть он не ограничивал способности Бога преодолеть трудности людей. Для нас же зачастую это первое, о чем мы думаем. Мы часто приписываем свои собственные ограничения Богу. Во-вторых, он не сомневается в Божьих обетованиях. Вот хороший девиз: «Если Бог сказал это, то я в это верю». Библия так богата обетованиями, что вы всегда сможете найти то, что соответствует вашей нужде на данный момент. Бог покрывает все основания, и вы можете доверять тому, что Он говорит. В-третьих, Авраам воздал Богу славу. Он прославил Бога до того, как увидел какие-либо факты, подтверждающие то, что Бог исполнит свое обещание. Почему? Потому что вера верит, доверяет, стоит на том, что Бог силен исполнить все, что Он обещал. Вера доверяет Богу и радуется, пока ждет. Хотя это требовало чуда, Бог исполнил свое слово, данное Аврааму, и Он исполнит свое слово для вас. Однажды вы увидите исполнение Его обетований к вам, если будете просто следовать этим примерам веры. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты силен исполнить то, что Ты обещал. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли по-настоящему стоять на Твоих обетованиях. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Как-то пришла идея мне сравнить Бога и сатану как контрагентов, то есть субъектов, с которыми мы вступаем в какие-то деловые отношения. Тем более и тема договора с Богом, и тема договора с сатаной достаточно распространены. Попробуем прояснить ситуацию и сравнить потенциальные условия сделки. Первое. Условия договора и оплата. Условия договора у сатаны всегда очень вкусные. Сатана всегда с радостью откладывает оплату на потом и на бесконечно долго. Потом как-нибудь рассчитаемся, а сейчас гуляй. Однако потом в процессе внезапно обнаруживаются проценты за оформление сделки, нетривиальные условия погашения задолженности и прочие неприятные сюрпризы. В итоге за ваш долг в 3 копейки сатана приходит со здоровыми бугаями и забирает весь ваш свечной заводик. А что ты, Фауст, не читал вот тут вот мелким шрифтом? Условия Бога выглядят не такими привлекательными, как у сатаны, потому что Бог предпочитает предоплату. Всякие там «объясни мне сейчас», «пожалей дурака», «распять и оставь на потом» не катят. Не «вот сейчас подзаработаю, а потом нищему пожертвую», а «пожертвую, а там как Бог даст». И не «вот сейчас женюсь на хорошей девушке и брошу блудить», а «непременно бросаю, а потом, глядишь, и найду хорошую девушку». Но в отличие от сатаны, Бог всегда рад в процессе смягчить условия или вовсе вернуть деньги. Бог предпочитает схему испытания. Готов заплатить дорого – получай бесплатно. Примеры таких договоров можно неоднократно видеть в Ветхом Завете, чего стоят только условия для Авраама, который готов был ради Бога умертвить своего сына, и уже было занес нож, как Бог тут же отменил оплату. Второе. Производственный процесс. Нормальный завод счастья есть только у Бога, который легко мог бы остаться монополистом, но выступил за честную конкуренцию. Сатана когда-то работал на Бога и был довольно успешным коммерческим директором. Но совковый подход в раю его не устроил, и он решил начать более прибыльный бизнес. Сатана обычно просто перекупает продукт и размешивает его в пропорции 1:10 со всяким китайским контрафактом. Как продавать этот отстой? А вот как. Третье. Дистрибуция и маркетинг. Естественно, у сатаны широкая сеть дистрибуции, обученные мерчендайзеры и продажники, огромный арсенал рекламных суперпредложений. Все всегда новенькое и в яркой упаковке. У Бога все всегда качественное, но не броско упакованное, иногда и на развес, всегда на нижней полке. Иногда сатана, правда, специально подделывается под ретро-упаковку Бога,

0: услуга для нишевых клиентов. Мол, смотрите, крупными буквами ГОСТ. А что в составе мелким шрифтом соя, так это не каждый посмотрит. Бог – крепкий производственник, но предпочитает продукт широко не рекламировать. В основном срабатывают рекомендации довольных клиентов. Сатана и тут, конечно, может нанять толпу ботов подделывать отзывы в интернет-магазине. Но имеющий уши да услышит. Внимательный читатель отличит. И, наконец, техподдержка и сервис. У Бога, как мы поняли, промашек не бывает. Заказывали вечную жизнь? Получите в лучшем виде, да еще бонусом веру, надежду и любовь. У сатаны все по классике. Контактный телефон не отвечает, абонент не абонент, офис переехал, юрлицо сменилось. Или внезапно приезжает счастливый менеджер и говорит: «Ах, у вас батарейка села, но это просто модель уже устарела. Супергрех А13 – это же вчерашний день, вы просто не догрешили. Сдавайте его и возьмите вот лучше со скидкой ультрагрех А666. Да, можно в рассрочку, вот тут подпишитесь, пожалуйста». Эта схема может повторяться многократно и доводить вас до отчаяния. Пока вы, перепробовав кучу суперпредложений, не обнаружите в старой запыленной газетке телефончик Бога.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Хочет ли Бог спасти всех? Почему только некоторые спасутся? А как же остальные? Неужели Богу их не жалко? Бог так милостив и благ, что Он до последней секунды ждет, что человек повернется к Нему и примет его спасение. Что если каждый, пусть даже в эту последнюю секунду, все же переживает покаяние? Что если спасутся все? Богу такой исход угоднее, чем гибель хотя бы одного грешника. Ведь Он хочет спасти всех. Он доказал это своей крестной смертью. Другой вопрос, а мы, верующие, тоже этого хотим? Готовы ли встретить и принять в раю тех, кто нас гнал, притеснял, обижал? Или окажемся как работники из притчи о виноградаре, как старшие братья блудного сына?
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.
2: Я бегу по золотой дороге. Мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать. Я должен

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божию, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Свободное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус спросил своих учеников: «Кем считают люди Сына Человеческого? Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые, что Иеремия или один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спрашивает их он. «Ты помазанник, Сын Живого Бога», — ответил Симон Петр. «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы», — сказал он, «потому что тебе открыли это не люди, а мой Небесный Отец. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах».
2: Новая музыка на свободном радио.

Равнодушие – самая страшная проказа на теле человечества. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ. I don't wanna judge.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Боже, оказывается, мое стремление к независимости размером со Вселенную. Я никак не могу начать ощущать себя глиной. Категорически отказываюсь. Я ведь не даю ему абсолютного права делать все, что он хочет. Я капризно, недоверчиво слежу за его действиями на случай, если он вытворит что-нибудь неподобающее, как будто я смогу его остановить в случае чего. С таким же настроем я наблюдаю за незнакомцем, подошедшим к моему играющему ребенку. И пусть это даже мамаша с таким же карапузом, я все равно не могу полностью расслабиться. Подобным образом я не могу довериться и Богу, подозревая его в коварстве. Я напрягаюсь, отчаянно силясь разглядеть во всех его поступках устраивающий меня смысл. И как только с этим начинаются проблемы, обеспокоенно хватаю в руки транспаранты и выбегаю на демонстрацию протеста. «Что ты делаешь?» — кричу я в небеса. «Это твое действие сильно смахивает на произвол! Изволь объясниться!» Но он не будет давать отчета праху ради любви к нему. Нам нужно помнить свое место немощного творения. Поэтому любящий Господь гнет и гнет человеческую шею к земле, смешивая нашу гордыню с грязью, из которой мы сделаны. Он делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. 3.14. «Ибо благоговения пред Ним нам не хватает больше всего на свете». Мерзко это осознавать, но от непосредственного противостояния нас отделяет только немощь. Прах просто не способен препираться с Создателем, но при возможности с удовольствием бы это сделал. 6.10. Ибо много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? 6.11. Жизнь под солнцем в сущности предоставляет только то, что умножает суету. Здесь так много всего, чем можно заняться. И образ Божий с удовольствием посвящает себя чему угодно, кроме Бога. Но, живя без Него, он всего лишь разводит бессмысленность, как разводят щенков. Суета — это все, что мы можем производить без Господа. Как ужасно, что нас так легко завлечь пустяками. Система ценностей определяет каждый наш шаг и выбор, от простейших решений, чем заняться после работы, до судьбоносных. Предложите школьнику средних классов на выбор радиоуправляемую машинку и золотой самородок, больше похожий на булыжник. Он, не задумываясь, выберет первое, не подозревая, что на этот булыжник он сможет купить с десяток самых дорогих игрушечных машинок и одну настоящую папе. Не зря Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4.23. Сердце, не умеющее отличить драгоценность от хлама, закручивает жизнь в такой немыслимый узел, что разрубить его многим кажется единственным выходом. Каждый считает, что знает, что для него лучше. Так же полагает и глупый школьник, позарившись на кусок пластмассы. А что же на самом деле лучше? И дальше вопросы продолжаются. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?

0: Евангелие от Матфея.
1: Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала:
2: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
1: Но он отрекся перед всеми, сказав:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
1: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
4: «И этот был с Иисусом Назареем».
1: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
5: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя».
1: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
6: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: И, выйдя вон, плакал горько.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: подумать.
1: Ну так что, дружище, как вы ответили на вопрос, чистый ли вы сердцем человек? Если вы пробежались по заповедям, отмониторили и решили, что ну да, не убиваю, не краду, не перелюбодействую, огорчу, дружище. Чистота в сердце – это отсутствие в сердце всего того, что не Бог. И, например, заповеди «не убивай», «не прелюбодействуй» – их волей или неволей соблюдают многие люди. Не каждый способен на убийство, не каждый способен на измену, отнюдь не каждый. А давайте вспомним слова Христа. «Вы слышали, что сказано древним – не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону. Кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». И получается, что заповедь «не убивай» нарушает уже тот, кто допускает в свое сердце элементарное раздражение, гнев, злобу, тот, кто оскорбляет другого, потому что словом можно убить. И еще слова Христа. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Разумеется, эти слова не означают, что нужно действительно сейчас каждому, кто себя уличил, вырывать глаза, отсекать руки. Прежде всего, вот это все вырвать и отсечь нужно из помыслов, из сердца, из своего внутри. Чистота в сердце – это отсутствие там всего того, отсутствие в душе и разуме всего того, что отделяет вас от Бога. И есть хорошая новость, друзья. Мне очень нравится ответ на вопрос, если Бог всемогущий, может ли Он спуститься в ад? Может. Только тогда аду придется подвинуться. И даже если вы чистоты в себе не обнаружили, это не значит, что Бог к вам не приблизится. Приблизится. Просто для этого нужно его пригласить. Он слишком хорошо воспитан, чтобы приходить к вам без приглашения.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: так сама знаю, как тут лезть в конце-то концов. Что тут делов-то? Отпусти трос, все, дальше я сама полезу.
1: В смысле отпусти? Я сейчас страхую, ты сорвешься.
0: Не сорвусь, не беспокойся. Ай, ну отпускай.
1: Да не буду тебя отпускать, только мой трос тебя держит, как я тебя отпущу?
0: Не слишком ли много ты о себе возомнил? Прекрасно продолжу восхождение без твоей страховки. Уж поверь мне, давай отпускай.
1: Что значит уж поверь мне, я за тебя в ответе, ты чего?
0: Относится ко мне как к ребенку какому-то. Я уже давно состоявшийся человек, понятно, и могу решать за себя.
1: А может все-таки доверишься
2: с
1: мне?
2: С чего это я буду тебе доверять?
0: Я уже все привыкла делать сама и полагаться только на себя. Иначе в этом мире нельзя.
1: Да все как раз наоборот.
0: Что наоборот? С какой стати я должна тебе верить? Я вообще тебя едва вижу. Эй, ты там! Я не хочу постоянно держаться за твою страховку.
1: Страховка
0: все время от тебя зависит. Это ограничивает мою свободу. А свобода и независимость для меня дороже всего.
1: Свобода и независимость от чего? От единственной страховки, которая тебя держит.
0: Ел мне уже со своими назиданиями. Держись за страховку, не раскачивайся, не переворачивайся, не крутись. Только от тебя этого и слышу. Сплошные только упреки. Отпускай трос, говорю.
1: Эх, жалко мне тебя, жалко. Глупенькая ты.
0: Хватит
1: еще,
0: разговоров уже, отпускай.
2: Подожди, держи трос скорее, я же разобьюсь.
1: Да держу, держу, не паникуй. Все нормально.
3: Вы привыкли всего добиваться своими силами. Вы не хотите быть никому обязанным. Вы цените свою свободу превыше всего. Вам надоело все время следовать заповедям Христа. Что ж, вы вправе выбрать независимость от Бога.
4: Свободное радио. Выбирай настоящее.
5: В городе холодно. В городе...

0: Притчи Соломона.
1: Не царям, Лемуил, не царям пить вино, не правителям жаждать хмельного питья, чтобы, напившись, они не забыли закона и не лишили всех угнетенных прав. Дайте хмельное питье погибающим, вино тем, кто скорбит жестоко. Пусть выпьют и бедность свою забудут, и не вспомнят больше своих невзгод.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Все народы прославят Господа.
3: Привет, друзья! Меня зовут Андрей Мухин, и эта программа «Все народы прославят Господа». Первое, что приходит мне на ум, когда говорят о народах Кавказа, это черкесска. Кто не знает, это национальная верхняя одежда народов Кавказа. А поговорим мы сегодня как раз о черкесах, но не о всех, а о конкретном народе – кабардинцах, которые живут в Кабардино-Балкарии. Само название республики говорит о том, что на ее территории бок о бок живут два разных народа. Кабардинцы – это восточная ветвь адыгского или черкесского народа, который говорит на языке северо-западно-кавказской группы. А балкарцы – это тюрки, чья речь, обычаи и культура отличаются от кабардинцев. В древние времена земли адыгов назывались Кабардой, чьи территории простирались в пределах бассейна рек Терек, Баксан, Черек и Малка. Географическое расположение Кабарды всегда было поводом к соперничеству между Крымским ханством, Османской империей и Россией. В 1561 году кабардинский князь Темрюк Кидарович пошел на союз с московским государством, выдав замуж свою дочь Марию Темрюковну за царя Ивана Грозного. С той поры власть России в Кабарде стала постепенно укрепляться и полностью перешла к ней после Кавказской войны XIX века. Но кабардинцы не утратили свою культуру и сохранили традиционный этикет, кухню, музыку, танцы, сложную систему родства, а также историческую память. В наши дни большинство кабардинцев исповедуют ислам, который начал распространяться в XVI веке и полностью покорил себе население Кабарды в XIX из-за влияния Крымского ханства, Османской империи, дагестанских мусульман и ногайцев. Но эта земля уже хранила историю христианства, пришедшего из Византии, Грузии и Алании, а в XVI веке и из православной России, сформировав уникальные христианские традиции под влиянием разных духовных центров. В XIX веке на Северном Кавказе появились протестантские церкви лютеран, позже баптисты и в конце XX века пятидесятники, харизматы и адвентисты, которые сегодня наряду с православием играют заметную роль в религиозной жизни Кабардино-Балкарии, ведя активную миссионерскую работу среди кабардинцев и балкарцев, одна из целей которой – распространение Слова Божьего на местных диалектах. В настоящее время полного перевода Библии на кабардинский язык нет. Но существуют переводы Нового Завета, вышедшие в 1993 году, книга «Притчи Соломоновых» 2017 года. В 2020 была опубликована книга «Екклесиаст», а также детская Библия с историями из Священного Писания и переводы всех книг царств, вышедших в 2024-2025 годах. Все эти издания принадлежат Институту перевода Библии, который продолжает работу над переводом всей Библии целиком. И сейчас вы услышите Евангелие от Иоанна 3:16 на кабардинском языке. Его прочитает для вас сестра Людмила из города Нальчик.
4: Приветствую, дорогие слушатели Свободного радио. Меня зовут Людмила, и я из прекрасной Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Сейчас я прочитаю Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих на кабардинском языке. Сычхачажипама, тхамдуним, яцухар, абхудисчафуэйлавати, язым якозакор этаж. Там я кончал фашхунга зи адатханари, мы кодду кизин, иди мы кодду жингаша и ухунчхача.
3: Спасибо, Людмила. Друзья, работа над переводами Библии на языки народов мира приносит колоссальные плоды в распространении Благой Вести. Сегодня мы можем видеть в церквях братьев и сестер, славящих Иисуса и читающих Слово Божье на своих родных языках. Потому что пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Всем привет! Подсчитано, что медузы на 95% состоят из воды. Это неудивительно, учитывая, что у них нет ни мозга, ни крови, ни сердца. Остальные 5% состоят из небольшого количества твердой медузы. К сожалению, иногда примерно столько же процентов воды содержится в инстаграм-блогах и речах мотивационных спикеров. Если предпочитаете концентрат смысла и истины, то лучше читайте Евангелие.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы, наверное, слышали рассказ о том, как подросток принес домой дневник с 6 пятерками и 1 четверкой. И отец сказал: «Если бы ты учился усерднее, я думаю, у тебя были бы все 5. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был совершенством? Или все-таки вы можете сказать ему «молодец» даже тогда, когда он допускает ошибки? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие родители, руководствуясь, разумеется, только благими побуждениями, всячески поощряют в ребенке стремление к успеху, желание превзойти других. А ребенок оказывается заложником всего этого. Доктор Дэвид Ступ, который занимается этой проблемой, утверждает, что это является прямым следствием изменения критического отношения родителей к своим детям. Требования, которые они предъявляют к ребенку, просто завышены. Нередко бывает и так: ребенок старается быть во всем похожим на родителей и в результате усваивает их собственное стремление к совершенству. Ребенок попадает как бы в заколдованный круг, а это имеет явно негативный эффект. Он видит, что вознаграждается только успех. Любой же промах или неудача сурово осуждаются и наказываются. Родителям следует стремиться создать в доме атмосферу терпимости, не обрушивать на ребенка шквал критических замечаний за один только маломальский неверный шаг. Всяческое одобрение усилий и стараний ребенка, а вовсе не его достижений – вот на чем основывается уверенность наших детей в своих силах. И только тогда ребенок без страха может пойти на риск. Родители должны видеть прежде всего достоинства своего ребенка, а не его слабые стороны. Мы должны помнить, что, способствуя развитию природных задатков наших детей, осторожно помогая им избавиться от недостатков, мы закладываем прочную основу для их развития. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ангелина. Родилась и выросла в Боброве, Воронежская область. Сейчас живу в Тамбове.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Вера.

0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Помогает, потому что я уверена в том, что все, что происходит, все происходит благодаря Божьему замыслу и Божьему водительству. И вот вера в это и доверие Богу, оно помогает принимать любые вообще происшествия в жизни. Ну, может быть, не всегда с радостью, но потом ты понимаешь, что это нужно.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Вот буквально вчера я читала историю распятия Христа. И для меня вот такая большая загадка. Поведение первосвященников, книжников, вот всех этих людей, которые участвовали в смерти Христа. Как они, видя все, что происходит, ведь когда Христос висел на кресте, тьма была, 3 часа тьма, просто тьма посреди дня. Потом землетрясение, потом завеса разорвалась. Там написано, даже мертвые воскресли. Вот видя все это, они

0: того, как стражники приходят и говорят, что он действительно воскрес, они не побоялись Божьего суда над ними. Вот для меня это загадка большая. Я вот не понимаю, как, что в голове у этих людей было тогда.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
0: Для меня это свобода. Свобода от всего ненужного. Я так рада, что не тянет на вот эту всю гадость, которая в мире находится сейчас. Я рада того, что свободна в том, чтобы искренне просто жить, любить, радоваться, любить окружающих, любить Бога и чувствовать Его любовь ко мне. Вот я думаю, что это полная свобода.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божью, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь. Машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в Притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Храни истину. Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Зинаида Миркина. Наши отцы и деды были галичевскими дальтониками, неразумными детьми, обожествившими человеческий разум. Разум вообразил себя всемогущим, хотя и не умел видеть ни небо над собой, ни преисподней под собой. Неумение видеть, может быть, и было их главной бедой. Они были ослеплены собственной горячностью. Можно слепнуть от ненависти, можно от любви. Но слепота от любви — это тоже слепота, и от нее надо лечиться. Живая идея, как и живая душа, должна уметь выдержать беспощадный свет реальности.
1: Наш сайт — свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? Если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его слава и служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе затмилось блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их тайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех публично.

0: радио «Новая жизнь», постановочка.
1: Ну что ты будешь делать? Опять то же самое. Я безнадежна. Безнадежна.
2: Анжела, хватит разговаривать сама с собой, что люди подумают.
1: Да какая разница, я безнадежна.
2: Тихо, пойдем сядем вон за тот стол. Пойдем, все спокойно обсудим, пойдем.
1: Я безнадежна, я сдаюсь.
2: Перед чем?
1: Я пыталась на прошлой неделе каждый день проводить время с Господом, как ты посоветовал. Но ничего не получается. Все, я сдаюсь.
2: Ты что, пропустила один день?
1: Один? Если бы. Три. Все, я сдаюсь.
2: Да, дела.
1: И вообще, из тех 20 минут, которые я посвящаю чтению Библии и молитве, половину времени моя голова занята какими-то другими вещами.
2: 10 минут все же лучше, чем совсем ничего.
1: Безнадежно, я безнадежна. Все, сдаюсь.
2: Ладно, возможно, ты права.
1: Как это права?
2: Слушай, а чего мы сюда пришли? Зря время только теряем. Давай пропустим обед.
1: Пропустим обед?
2: Да ну их эти обеды. Я вообще больше, наверное, не буду обедать.
1: Почему? Новая диета какая-то?
2: Да какая диета? Просто у меня столько дел, столько суматохи на прошлой неделе было, что у меня, прикинь, три раза вообще не было времени пообедать.
1: Погоди, ну я есть хочу.
2: А если не получается обедать каждый день, зачем вообще обедать? Честно говоря, я так расстраиваюсь, когда пропускаю обед, что порой вообще подумываю. А не перестать ли мне есть вообще?
1: Хватит. Я поняла, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, что я отношусь к молитве как к обязанности?
2: Точно. А ведь это не обязанность. Это твоя духовная пища.
1: Слушай, а ведь лучше червячка заморить, чем с голода-то умирать.
2: Ну вот, мы и поняли друг друга. Давай, заказывай, что будешь.

Привет всем! В современном мире могут запретить делать фото в школьный альбом из-за крестика на шее. В то же время могут уволить учительницу за то, что она назвала Санта-Клауса вымышленным персонажем и этим причинила моральные страдания учащимся. И вы все еще хотите соответствовать чьим-то ожиданиям в этом мире? Выбирайте верные ориентиры и твердое основание веры. Ну а Свободное радио старается в этом помогать.

0: Евангелие от Луки.
1: В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
2: «За кого почитает меня народ?»
1: Они сказали в ответ:
3: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
4: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
1: Он же спросил их:
2: «А вы за кого почитаете меня?»
1: Отвечал Петр:
5: «За Христа Божия».
1: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
2: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
6: Ты способен на большее. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу предложить вам 8 главных тем для обсуждения в супружестве. В супружестве одни разговоры имеют большее значение, чем другие. Мы общаемся и влюбляемся, разговаривая. Но какие разговоры вам стоит иметь с вашим супругом или супругой, чтобы знать, пройдет ли ваша любовь через испытания, неожиданности, радость и боль? Или чтобы оживить связь и страсть, которые сначала сблизили вас, но, возможно, стали рутиной? Счастливые отношения не являются результатом того, что у вас много общего, как мы часто об этом думаем. Это происходит от знания того, как решать ваши основные различия. Таким образом, чтобы удовлетворить потребности и мечты друг друга. Важные и прочные отношения являются результатом бесконечного разговора между супругами. В течение 40 лет ученый Джон Готман изучал, что отличает счастливые пары от тех, кто претерпел крушение в браке, и обнаружил 8 основных тем для счастливой супружеской жизни. Первая из них – это доверие и приверженность. Доверие показывает супругам, на что можно рассчитывать. Выбор приверженности означает принятие друг друга такими, какие мы есть, несмотря на наши недостатки. Вторая тема – это конфликт. Конфликт случается во всех отношениях. И это миф, что в счастливых отношениях нет ссор. Конфликт служит цели. Это возможность лучше узнать своего партнера и развить более глубокую близость, когда вы говорите о своих разногласиях и работаете над ними. Третья тема – это интим. Романтические интимные ритуалы сохраняют отношения счастливыми и страстными. Пары, которые говорят о сексе, занимаются сексом чаще, но говорить о сексе сложно для большинства пар. Это становится легче и комфортнее, чем больше вы это практикуете. Поэтому говорите об интимных отношениях. Четвертая тема – это работа и деньги. Денежные вопросы не о деньгах, как вы могли подумать, а не о том, что деньги означают для каждого из вас. Обнаружение того, что деньги значат для вас обоих, будет иметь большое значение в разрешении конфликтов, которые могут возникнуть вокруг денег. Пятая тема – это семья. Примерно 2/3 пар испытывают резкое снижение удовлетворенности отношениями вскоре после рождения ребенка. И это снижение становится глубже с каждым последующим ребенком. Чтобы избежать этого, необходимо уделять друг другу время и поддерживать ваши интимные отношения. Шестая тема – это веселье и приключения. Игра и приключения являются жизненно важными составляющими успешных и радостных отношений. Это нормально, если у вас и вашего партнера разные представления о том, что представляет собой игра и приключения. Главное, чтобы вы уважали чувства друг друга и то, что это значит для каждого из вас. Не стоит отношений наполнять только рутиной. Добавьте в них веселье и приключения. Седьмая тема – рост и духовность. Единственная константа в отношениях – это изменения. Ключ заключается в том, как каждый человек в отношениях приспосабливается к росту другого партнера. Отношения могут представлять собой нечто большее, чем просто объединение двух людей. Они могут быть историями трансформации, огромного вклада и значения в этот мир. Последняя, восьмая тема – это мечты. Уважение мечты друг друга является секретным ингредиентом для создания любви на всю жизнь. Когда мечты сбываются, все остальное в отношениях становится легче. И помните, всегда выбирайте любовь.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально.

Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея.

0: Спасибо. С Рождеством вас.
1: С Рождеством. Следующий.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Что у вас?
2: Вот здесь небольшой подарок на Рождество. И вот я хотел бы этот подарок...
1: В запрещенном пересылке есть вещи?
2: Да нет, что вы. Я, знаете, хотел этот подарок,
1: взрывоопасные вещества есть?
2: Да нет, что вы. Я хотел бы этот подарок,
1: медицинские препараты, алкоголь, наркотики.
2: Да нет же, там просто подарочный сертификат в магазин одежды, баночка с домашним малиновым вареньем, да и пару...
1: Погодите, что такое?
2: Что?
1: Вы хотите послать эту бандероль Иисусу Христу?
2: Видите ли, я...
1: Вы что, полагаете, мне здесь в канун праздника делать нечего, как шуточки с вами шутить? Адрес пишите вот здесь.
2: Я намеренно не написал адрес, потому что это подарок для вас.
1: Для меня?
2: Дело в том, что сегодня утром я читал 25 главу Евангелия от Матфея. И я так понял, что когда я делаю что-то доброе людям, я делаю это самому Христу. Ну, я подумал, все сегодня бегают, радуются, поздравляют друг друга. А вы вынуждены целый день тут стоять и принимать рассылки чужие подарки. Так что вот это вам. С Рождеством вас.
1: Бывает же чудеса. Следующий.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Мужество – это страх, который произнес свои молитвы.

0: Привет, друзья, это Катя. Меня поражает, как библейские принципы жизни бывают прямо противоположными тому, что мы могли бы себе логично представить. Ведь, казалось бы, человеку, чтобы получить, нужно взять. А Библия говорит: «Давайте, и вам будет дано». Мерой полной, так что даже будет пересыпаться через край, вам будет отсыпано. Ибо какой мерой мерите, такой отмерится и вам. Вот так. Не жадно хватай, а щедро раздавай. И тогда получишь настоящее изобилие. Вы на Свободном радио.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 8 сентября 1910 года произошла закладка Дома Евангелия на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Дом Евангелия – это одно из чудес, которое дал Господь во время короткой оттепели в России в начале 20-го столетия. Его строили всем миром, строили на средства простых верующих. Он был символом начинающегося духовного пробуждения в России. К началу 1910 года в Санкт-Петербурге собрания общины баптистов проходили в 11 местах и в общем собирали от 2 до 3 тысяч человек. Аренда залов требовала больших финансовых затрат. Кроме того, арендованные залы не вмещали всех желающих слушать Слово Божье. Было принято решение построить дом молитвы в столице империи. Сразу же начался всемирный сбор пожертвований для покупки земельного участка и строительства дома молитвы. Разрешение местных властей на закладку церкви ждали до последней минуты. И только 7 сентября 1910 года планы были утверждены городской управой и министром внутренних дел. Само разрешение провести торжественную закладку молитвенного дома было получено также 7 сентября после обеда от самого государя-императора Николая II. 8 сентября 1910 года во время работы съезда баптистов состоялось праздничное служение в честь закладки молитвенного дома, на котором выступали Вильгельм Фетлер, Иван Проханов и Иван Каргель, а также пел многочисленный хор. Так началось строительство собственного молитвенного дома российских евангельских христиан-баптистов в столице империи, Санкт-Петербурге, законченное к Рождеству следующего года. В 30-е годы дом Евангелия был конфискован у верующих и передан под клуб заводу «Электроаппарат». В 90-е храм вернули, однако доступ к нему до сих пор затруднен из-за разногласий с новыми владельцами завода.
3: След

0: Похоть, зачавши, рождает грех. Эта штука очень опасная. Как только мы расслабляемся, она тут как тут. Дайте попить, а то уже так есть хочется, что переночевать негде. Но дальше еще страшнее. Грех рождает смерть. Смерть любви, смерть отношений, веры, иногда даже смерть тела. Не поддавайтесь на уловки похоти. Бог, который всегда готов поселиться в вашем сердце, сильнее. И если похоть увидит, что он там, то побоится и нос свой не сунет.
1: Вы слушаете «Свободное».

0: книги Евангелия от Луки.
1: А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой — сборщик податей. Фарисей стоял и так молился. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как остальные люди, корыстный, бесчестный, развратный или вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со всего, что приобретаю». А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: «Боже, я грешен, но жалься надо мной». Говорю вам, это он, а не тот фарисей, ушел домой оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Принципы веры. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в умертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Послание к римлянам, 4 глава, 19, 20 и 21 стихи. Когда писатели Библии хотели дать классический пример человека, имевшего веру, они указывали на Авраама. На самом деле Авраама называют отцом веры. Первым принципом веры Авраама было то, что он не рассматривал свой или сарин возраст как препятствие для Бога. То есть он не ограничивал способности Бога преодолеть трудности людей. Для нас же зачастую это первое, о чем мы думаем. Мы часто приписываем свои собственные ограничения Богу. Во-вторых, он не сомневается в Божьих обетованиях. Вот хороший девиз: «Если Бог сказал это, то я в это верю». Библия так богата обетованиями, что вы всегда сможете найти то, что соответствует вашей нужде на данный момент. Бог покрывает все основания, и вы можете доверять тому, что Он говорит. В-третьих, Авраам воздал Богу славу. Он прославил Бога до того, как увидел какие-либо факты, подтверждающие то, что Бог исполнит свое обещание. Почему? Потому что вера верит, доверяет, стоит на том, что Бог силен исполнить все, что Он обещал. Вера доверяет Богу и радуется, пока ждет. Хотя это требовало чуда, Бог исполнил свое слово, данное Аврааму, и Он исполнит свое слово для вас. Однажды вы увидите исполнение Его обетований к вам, если будете просто следовать этим примерам веры. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты силен исполнить то, что Ты обещал. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли по-настоящему стоять на Твоих обетованиях. Во имя Иисуса. Аминь.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Понимаю, понимаю. Но и вы войдите в мое положение. Чтобы заслужить эту награду, я работал, не покладая рук. Не мог же я просто оставить ее на земле.
1: Хорошо, хорошо, положите вот сюда, давайте.
0: Хотите взглянуть?
1: На что?
0: На награду мою. Хотите посмотреть?
1: А, ну давайте. В чем дело?
0: Пусто.
1: Пусто? И правда пусто?
0: Ничего не понимаю. Коробка была сверху донизу набита наградами до того, как я... Куда они могли запропаститься?
1: А что у вас там было-то?
0: Ну, много чего. Престиж, популярность, власть, богатство.
1: Понятно. Другими словами, то, что больше всего ценится на земле, да?
0: Скажите, куда все могло подеваться?
1: Никто еще не пробовал принести с собой на небеса престиж, популярность, власть и богатство. И теперь я, кажется, понимаю, почему.
0: Почему?
1: Здесь они просто-напросто не существуют.
0: Как это понять? Не существуют.
1: Нет у них тут сущности. Чему свидетельство ваша пустая коробка. Более того, здесь они совершенно бесполезны.
0: Почему это?
1: Потому что престиж, популярность, власть и богатство есть не что иное, как жалкий суррогат.
0: Жалкий суррогат.
1: Жалкий суррогат настоящей радости, личных отношений с Богом.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Представьте двух водителей. Один едет по загруженному движением узкому горному серпантину ночью в густом тумане, где не видно даже на метр вперед. Другой по пустынному прямому, как стол, шоссе в ясный солнечный день. Выражение лица и поведение каждого из водителей будет соответствовать происходящему. Один, подавшись всем телом вперед, вцепившись в руль двумя руками, будет напряжен как пружина, не имея возможности расслабиться даже на секунду. Другой будет спокоен и раскрепощен. Откинувшись назад и управляя одной рукой, он будет напевать себе веселую песенку, легко просматривая дорогу на сотни метров вперед. Лицо одного будет сурово и слегка испуганно, лицо другого – умиротворенно. Мудрый подобен второму водителю. Происходящее вокруг залито для него ярким светом. Он имеет правильное понимание всех событий, хороших и плохих. Он видит Бога везде и во всем, пребывая в спокойствии, как ребенок, держащий отца в поле зрения и потому не паникующий. Суровость лица – это следствие постоянного ожидания чего-то плохого или неопределенного. Чем больше неопределенности и непонимания, тем меньше спокойствия. Мудрый знает, как устроен мир, человек и Бог. Это не его собственные выводы, а истина, воспринятая от архитектора. Он видит порядок вместо хаоса, закономерности вместо случайностей, смысл вместо бессмысленности. Он видит духовную реальность, недоступную другим, и его лицо отражает этот факт. Кроме того, понимать смысл вещей, из которых состоит жизнь, это фактически понимать смысл жизни. Благодаря мудрости он отделил главное от второстепенного и живет ради главного. Предыдущий стих говорит о том, что Бог сотворил человека правым, то есть ровным, прямым, правильным, а тот пустился во многие помыслы, выдумки. Мудрый же находится на пути к изначальному божественному дизайну, отказавшись от плотских помыслов, воюющих против Бога. С Божьей помощью он прозрел и смотрит на все глазами истины.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: один из почитаемых христианами мучеников, святой Христофор, который, согласно преданию, жил в III веке и был огромного роста. В Валенсии зуб мамонта почитался как часть его мощей. Обедренную кость мамонта в качестве руки святого Христофора торжественно проносили по улицам с молитвами о дожде.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Стих дня.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга Притчи, 16 глава, 9 стих.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем стих из книги Притч 16:9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием». Во все времена богословы размышляли над вопросом, как совмещается всевластие и всемогущество нашего Бога с человеческим выбором и ответственностью за Него. С одной стороны, Бог всесилен, и кто может противостать Его воле? С другой стороны, Он вновь и вновь требует от человека принять решение, избрать верный путь, лишь предупреждая нас о последствиях. Не пытаясь решить этот теологический спор, я бы хотел скорее поговорить о практическом наставлении в Библии для нас, верующих. Я вижу, что Писание повелевает нам делать все, что в наших силах, достигая угодных Господу целей. Человек не просто иногда обдумывает свой путь, он должен обдумывать свой путь. Святой Дух предостерегает нас от пассивности, лени, маскируемой под духовность. Мол, Бог все равно по-своему все сделает, я Ему доверяю, поэтому буду ожидать доброго плода, лежа на диване. Бездельник не может свалить ответственность за заросшее сорняками поле своей жизни на волю Господа. Мы призваны деятельно любить нашего Небесного Отца, как написано в Библии, всей силой и крепостью своей. Наш Спаситель обличает раба, зарывшего таланты, как лукавого и ленивого. Другое дело, что усердие в любви к Богу будет побуждать нас искать Его воли, а не своей мудрости. Обдумывая свой путь, нам надо познавать пути Господни и стремиться сделать то, что Ему угодно. Как понять, что мы следуем воле Отца? Ну, прежде всего, мы сверяем наши планы с Писанием. Нам также надо молиться и просить Бога направить нас на путь истины, если мы стоим на опасном пути. Очень полезно, составляя свои планы, задать себе вопрос, готов ли я принять волю Божию, если она эти планы разрушит. Если нет, то, вероятно, мы впали в идолопоклонство, считая что-то более ценным и значимым для себя, чем воля нашего Искупителя. Если же мы готовы принять любые корректировки от Духа Святого, то можем отправляться в путь, машину в движении повернуть куда проще, чем стоящую на месте. Важно лишь помнить о второй части этого стиха. Как бы мы ни старались спланировать все правильно, Господь остается главным. Он решает, чем все закончится и куда мы придем. Мы можем планировать все, что угодно, кроме результата. Как написано в Притчах 21:31, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Дети Божьи, помня об этом, вы сохраните покой в сердце, доверяя любящему Отцу, и не останетесь без успеха и плода в исполнении Его воли здесь, на земле. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

Привет, с вами Катя. Вы обращали внимание, как любят маленькие дети рисовать? Для них это лучшее развлечение – взять что-то, что пишет, и калякать этим по любой поверхности. Это же почти волшебство. Делаешь одно движение рукой, и рождается что-то новое. «Каждый ребенок – художник», – говорил Пабло Пикассо. Проблема заключается в том, чтобы остаться художником, когда взрослеешь. Не переставайте творить, ведь именно для этого создал каждого из нас Бог.

превращается в звон. По этой трассе никто не идет на обгон. Лишь смеющийся Дед Мороз обгоняет машины,

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Барон Релей, английский физик, родился в Уитами, графство Эссекс. Титул унаследовал в 1873 году после смерти отца. Долгую и разностороннюю научную карьеру начал он в семейном поместье, занявшись всевозможными физическими и химическими экспериментами. Со временем стал профессором Кембриджского университета, добился успеха в самых разных областях естествознания. Фундаментальный теоретический труд Реле «Теория звука» до сих пор остается настольной книгой инженеров-акустиков. В 1904 году Релей получил Нобелевскую премию за открытие аргона. До этого много лет посвятил проработке теории взаимодействия света с веществом. В частности, Релей открыл закономерность, согласно которой степень рассеяния света зависит от длины волны. Чем короче длина волны, тем сильнее рассеяние. То есть синий свет рассеивается сильнее красного. Этим, в частности, объясняется, почему небо синее. Релей говорил: многие незаурядные люди не хотят ничего знать о естествознании, потому что оно будто бы ведет к материализму. Что такое опасение может существовать, это неудивительно. В литературе есть много адвокатов науки, сделавших из распространения таких взглядов занятие. Нет сомнения, конечно, что и у представителей науки, как и у других людей, могут встречаться грубые понятия по высшим вопросам и об основах природы. Но чтобы расходились с духом науки и религиозно-философские убеждения, которыми жили Ньютон, Фарадей, Максвелл, это, конечно, такое положение, опровержением которого я не считаю нужным заниматься.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Я никогда не задумывалась там о чем-то высшем. Вообще на это слово «Бог» никакой реакции у меня не было. Но я говорю, что то, что со мной происходило, я не могла это объяснить. Я не только потерялась без Бога, я просто, у меня уже не было на белом свете. Просто и все.
1: Независимо от нашего понимания, существует духовный мир, в котором можно попасться на уловки дьявола. Поэтому без Бога человеку не обойтись. У Ларисы особых планов на жизнь не было. Жила в Северодвинске, работала на швейной фабрике. Ну и, конечно, как и всем девушкам, хотелось выйти замуж.
0: До какого-то определенного возраста, может, там я не хотела замуж, потому что и так хорошо. А где-то лет в 30 я уже задумалась. Ну, просто я не понимала, почему все девчонки замуж уходят, а я нет. Вот и все. Я хотела знать, что будет впереди. Будет у меня жених там. Я очень часто гадала, я могла в каждый день гадать. Но мне просто нравилось знать вперед свою судьбу. Вот и все.
1: Для Ларисы гадание было вроде как игра, но и в то же время она верила картам, верила в приметы и любила разгадывать сны. Лариса и не догадывалась, что таким образом она впустила в свою жизнь дьявола, и дьявол стал манипулировать ее сознанием.
0: У меня сон приснился, что прилетело два воробья. И думаю, интересно, к чему же он? И там, значит, было написано, что придут двое мужчин. Мне почему-то, у меня такое воображение было, что они придут, меня изнасилуют. Я, естественно, испугалась. Вот, и я начала искать какую-то помощь, что ли, для себя, или смерть даже хотела искать. Что эта мысль меня, конечно, видимо, напугала очень сильно. На одну петлю повесилась, она упала, да на другую, там на люстре повесилась, она упала. В конце концов, это закончилось не очень хорошо.
2: Ну, а чем?
0: Я попала в больницу, в психиатрию.
2: Ну, это вот сейчас уже можно сказать, что это духовная зависимость от гадания? Вот от
0: ну, этих... это естественно, это огромная зависимость.
2: И дьявол на что-то такое экстремальное толкал.
0: Да, просто мы-то не знаем этого ничего, люди-то не знают этого.
1: Крестная Лариса посчитала, что ей необходимо пойти в церковь. Лариса согласилась, она приняла крещение, причастилась, стала молиться. Но ясного понимания, кто же такой Бог, у Ларисы все же не было.
0: Но все равно Бог начал как-то меня вот освобождать. Я уже перестала вот во все эти приметы верить. Ну, я также продолжала гадать.
2: Ларис, не было такой мысли, что надо завязывать с этим гаданием?
0: Нет, мысли такой не было абсолютно. Я даже и вообще, ну, и гадала, я бы даже никогда не сказала никому бы.
1: Лариса по-прежнему не оставляла мысль о замужестве. И тут, узнав от подруги, что та наконец-то выходит замуж, и ее жених из церкви, Лариса загорелась желанием посетить ту же церковь.
0: Не знаю, с какой скоростью я собиралась в церковь и боялась чего-то потерять.

0: Такое впечатление, мне кто-то нес туда. Все. Просто это уже Дух Святой совершал работу. Именно когда вот я покаялась, вот именно молитва покаяния, вот тут уже начал Бог работать с моим разумом. Меня пастор спросил: вы что-то делали в своей жизни, чем-то занимались? Я говорю: да, я гадала. То есть я даже никогда не задумывалась, что я это делала, а тут вдруг взяла и высказала это.
1: То есть вот эту мысль на покаяние дал Бог, потому что сама бы даже не дошла
0: до
1: этого.
0: Да, я не дошла бы. Тогда я уже через Слово Божье начала понимать, оказывается, есть дьявол, оказывается, есть Бог.
2: Господь знал сердце Ларисы и освободил от духовной привязанности к гаданию. На ее разум теперь уже влиял не дьявол, а живое и действенное Слово Божье. Изучая Библию, глубже познавая Бога, Лариса со временем перестала нуждаться в психиатрической помощи. Господь ее изменил.
0: Бог, Он меняет по нашей просьбе. Мы хотим, Он действует. Просишь показать Бога, что в тебе еще какой-то недостаток есть, Он показывает, просит, чтобы Он тебя убрал это все.
1: Пожелание, да.
0: И иногда какие-то вещи Он может убрать. То, что мы не знаем, просто Он может убрать, и ты радуешься еще больше. С Его помощью может человек освободиться. Бог – это все сейчас для меня. Так Бог просто дал мне мужа. Как я мечтала, что вот сегодня познакомиться, через месяц свадьба, и так все и получилось. Бог, Он все может сделать. Я сейчас просто, стараюсь расти духовно. Он дал мне такой стержень, уверенность такая во мне стала.
2: Господь во всем нам может помочь и освободить от любого греха. Даже если вы неосознанно открыли двери дьяволу, попросите Бога показать вам вашу греховную привязанность. Ведь никто же не хочет быть под властью дьявола. Мы Божье творение, и слушаться мы должны только Бога. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов, ведущая Ольга Милтенис. В следующий раз мы расскажем вам новую историю из жизни христиан. До встречи!
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».

0: Здравствуй, дочка. Очень соскучился. Вот решил напроситься в гости.
1: Давай я тебе помогу.
0: Ты так редко звонишь, а у меня уж 100 лет не было.
1: Ты сам знаешь, семейная жизнь столько дел.
2: Мне тебя очень не хватает.
1: Ну, проходи, садись.
3: Видишь, уборку затеял. Как у тебя дела?
0: Да и как сказать, все понемножку,
1: Что?
0: Ну, все понемножку, ну, старикам, куда торопиться-то?
1: Не слышу.
0: Как у тебя дела?
1: А? Я не поняла.
0: Как у тебя дела?
1: Ладно, подожди, сейчас закончу.
2: Я говорю, как жизнь?
1: Да, в общем... Ой, извини, я сейчас. Алло? Да? А, ну ты даешь, а она... Ха, я просто в шоке. Ой, слушай, ко мне тут... Ну, короче, я не могу долго говорить. Давай завтра созвонимся, хорошо? Ну ладно, пока. Привет Олегу. Прости, пап. А ты о чем задумался?
2: Я почему-то вспомнил, как держал тебя на руках, когда ты вот только-только родилась.
1: Как мило. Ой.
2: Что там?
1: Ой, у меня аж курица в духовке, пап. Уф. Чуть не подгорело. Обедать будешь?
2: Нет, спасибо, родная. Я хотел только поговорить.
1: Что-то серьезное?
2: Нет, просто пообщаться с тобой.
1: О, моя любимая песня. Надо же, половину второго. Опять опаздываю. Слушай, ты не обидишься, а? У меня маникюр, отменить уже не успею. Потом Славку из школы забирать, отвезти его на карате. А вечером мы с Игорем идем в театр.
2: Ну что ж, тогда я пойду.
1: Подожди, сейчас вместе выйдем. Заходи как-нибудь.
2: Зайду, спасибо.
1: Славка по тебе соскучился.
0: Я тебе только хотел сказать.
1: Да, пап.
4: Родная моя, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно.
1: Что?
5: Суета делает нас все менее чуткими к Божьему Слову. Может, пора остановиться и услышать, что Бог пытается нам сказать.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Во время проповеди можно провести время с пользой. Обязательно достань телефон и посмотри, например, ленту Инстаграма. А люди пусть думают, что у тебя электронная Библия. Главное тут сохранять сосредоточенное выражение лица. Если надо, потренируйся дома перед зеркалом.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: больше, чем вещи. «Но я не хочу ничего давать», — возмущался Иван, который не соглашался поделиться даже одним из своих бесчисленных кубиков Лего. Его детский эгоизм не удивлял, хотя и печалил. Жадность свойственна малышам. Но только ли малышам? Насколько наша собственная жизнь, как и всех остальных людей, отмечена упорным нежеланием щедро и искренне отдавать? Мы, верующие в Иисуса Христа, призваны делиться своей жизнью друг с другом. Руфь сделала это для своей свекрови Наимини. Одинокая вдова Наиминь ничего не могла предложить Руфе. Тем не менее, Руфь связала свою жизнь со свекровью и поклялась, что только смерть разлучит их. «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом», — сказала она. Щедро и искренне она посвятила себя пожилой женщине, проявив удивительную любовь и сострадание. Это непросто. Но не забудем и о плодах такой щедрости. Позже Руфь родила сына, который стал дедушкой царя Давида. Таким же образом и Иисус посвятил нам свою жизнь, а потом был прославлен Богом и теперь находится по правую руку Небесного Отца. Если мы щедро делимся друг с другом, то можем быть уверены, что не останемся в убытке. Господь вознаградит нас удивительным образом. Иисус, помоги нам щедро помогать людям и через это показывать им Твое любящее сердце.
1: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы, каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их просто нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет. В мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам пересказать, какой

божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет. Всю нежность передать и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет. Прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог, восторг не выразит слова, лишь восхищение.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние десятилетия. В 2018 году на раскопках в Тимне в Израиле и Файнане в Иордании к югу от Мертвого моря археологи убедились в верности сведений, приведенных в Библии об эдомитянах. Выяснилось, что более 3000 лет назад эдомиты уже использовали передовые методы для добычи меди, а само Идумейское царство было сформировано к середине XI века до нашей эры, то есть примерно на 300 лет раньше, чем считалось ранее. Именно так и сказано в книге Бытия, 36 главе. Там мы читаем, что в Эдоме были цари, прежде чем цари израильские. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.

0: Притчи Соломона.
1: Говори за тех, кто не может сказать сам за себя, для защиты прав всех обездоленных. Говори, отстаивая справедливость, защищай права бедных и нищих.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Что касается вас, добрые католики, то вы называете его пленником дара хранительницы. Там он под надежной стражей, в холодном золотом ларце, ключ от которого спрятан где-нибудь в ризнице, в каком-нибудь сундуке. Итак, он пленен и должен быть доволен, если в течение дня к нему приходят двое-трое пожилых людей, чтобы помолиться по четкам. Знаешь ли ты, что такое пустыня и одиночество? Там снаружи люди спешат по своим делам. Они несутся со своими папками, школьными сумками и корзинами для покупок, минуя церковь, что, подобно мертвой стене, рассекает пестрые ряды торговых витрин. Никто из этих людей не думает о нем. Не думает, потому что он никому не нужен. Стучат пишущие машинки, дымят фабричные трубы, школьники решают математические задачи, у домохозяйки большая стирка, все идет своим чередом. Все это замкнутое в себе кровообращение, в котором ему нечего делать и в котором он попросту не предусмотрен. Где-нибудь во время вечерней мессы звонит колокольчик, отмечая присуществление святых даров. Звонит для кого? Служитель прибирает в церкви, алтарь прячется под покровом, и мертвая тишина обнимает того, кого считают мертвым. Но в дарохранительнице есть свои преимущества. Известно, где его держат, и, следовательно, известно, где его нет. Со всевидящим оком Бога справиться гораздо легче. Спрятавшись в укромном углу, он ткет пряжу искупления. И раз в году, или, может быть, 12 раз, ему делают любезность. Ему позволяют продемонстрировать дело его любви на примере какого-нибудь человека. Человек этот принадлежит к числу практикующих христиан, которые то ли сами практикуют увенчать того, кто изобрел это слово, то ли позволяют практиковать ему. Несколько раз он пытался вырваться из своего заточения. Однажды он дал понять, что ему бы пришелся по нраву праздник в честь Евхаристии, и мы извлекли его наружу и стали раз в году носить его по улицам и полям, а молчаливо снявшие шляпы зрители безучастно стояли по сторонам. Тогда он вновь явил нам свое сердце. Израненное терниями, вознесенное на крест и пламя, которое он уже не мог удержать, вырвалось из его сердца наружу. Мы установили еще один праздник. Мы посвящаем ему свои дома, и лик его сияет с разноцветных литографий. Все это грешит против хорошего вкуса. Об этом не принято говорить вслух. Но, по крайней мере, люди образованные в этом вопросе единодушны. Вся эта история заметно отдает безвкусицей. Было бы намного лучше оставить ее во тьме. Там, хоть и в забвении, она была бы надежно защищена от профанации. Но как только эта история выходит на свет, как сахарной пудрой, она покрывается слоем сладковатой пошлости. Напомаженные кудри ниспадают на плечи. А от болезненного выражения глаз становится дурно. Нет, было бы лучше, если бы он в будущем отказался от подобных попыток вырваться наружу. Пусть будет доволен своей судьбою в качестве искупителя. Мы же исключительно рады, что он выбрал себе именно эту профессию. Но нужно проследить за тем, чтобы он устроил себе мастерскую где-нибудь за пределами наших городских ворот. Он стоит на уличных перекрестках и предлагает всем свое сердце, ибо написано о премудрости, что она выходит на площади городов и дарует себя в виде трапезы, дарует бесплатно. Все пробегают мимо, никакого спроса. Он просчитался. Все это достаточно серьезно. Человек, тот самый человек, что не устает твердить о том, что он нуждается в любви, безоговорочно отвергает любовь, которую ему предлагают. Он уклоняется от объятий. Некий внутренний голос остерегает его. «Не связывайся с ним, это слишком опасно. Скажи ему, что ты искренне сожалеешь. Скажи ему, что ты сегодня купил дом в деревне, что ты нанял пахотных волов, что ты взял женщину в жены и что тебе на первое время этого достаточно. Ты действительно искренне сожалеешь. У птиц есть их гнезда, и у лис есть их норы, но сын человеческий, и именно об этом ты искренне сожалеешь, не имеет ничего, ни друга, ни человеческого сердца, где он мог бы преклонить свою божественную главу».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Деяния апостолов.
1: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал:
2: «Встань скорее!»
1: И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел:
2: «Опояшься и обуйся!»
1: Он сделал так, потом говорит ему:
2: «Надень одежду твою и иди за мною!»
1: Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал:
3: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
1: И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей:
4: «В своем ли ты уме?»
1: Но она утверждала свое. Они же говорили:
5: «Это ангел его».
1: Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал:
3: «Уведомьте о сём Иакова и братьев».
1: Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.
6: Уютный вечер на свободном радио.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Божественная сила. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стихи. В жизни, в смерти и в воскресении Господь Иисус явил силу, которая была у Него, как у Сына Бога. На Геннесаретском озере Он сказал буре: «Умолкни, перестань». Ветер утих, и сделалась тишина. Он словом изгонял злых духов из бесноватых людей. У могилы умершего друга Он воскликнул: «Лазарь, выйди вон!» Мертвец ожил и вышел. В Гефсиманском саду Он явил своим врагам, кто Он, сказав: «Это Я» или «Я есмь», и они под воздействием Его божественной силы отступили назад и пали на землю. Когда Его пригвоздили ко кресту, Он умер не вследствие этой жестокой казни. Никто не мог лишить Его жизни. Когда все было совершено, Он Сам в Своей божественной силе отдал Свою жизнь. Вот как описал это Иоанн: «И, преклонив главу, предал дух». Три дня спустя Он воскрес из мертвых, восстав к жизни Своей же божественной силой. Это было явное доказательство того, что Он – Сын Бога. Своим воскресением Он подтвердил то, что одержал победу над смертью.

Я начал карабкаться в гору давно, много лет назад. Я просто карабкался вверх, а зачем, я и сам не знал. Я был полон сил, полон радостных, смелых своих надежд. Я верил, что там на горе есть на всякий вопрос ответ. –

Когда я спустился с горы, я хотел рассказать о том, что видел, что чувствовал я, только вдруг не нашел я слов. Я понял, что то, что там есть, нет возможности объяснить, пока не увидишь все сам и не сможешь все сам вкусить.

карабкаюсь в гору, я снова вперед иду. Я понял, что жить без нее на земле больше не могу. Цепляюсь, карабкаюсь вверх, только камни грохочут вниз. Готов я на все, лишь бы мне получить.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Макс Лукада. Вся проблема лишь в том, что этот мир скроен не по небесным лекалам. Он сшит не по нашему заказу. Мы созданы для жизни с Богом, а на земле приходится жить верою. Мы созданы для вечной жизни, а здесь имеем право только на мгновенье. Мы созданы для святости, а этот мир утопает в грехах. Этот мир сидит на нас, как рубашка, взятая на прокат. Небеса же подходят нам как нельзя лучше.

если вы не можете прийти. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Евреям 10:25. Для того, чтобы быть убежденным в своей вере, мы все нуждаемся в Божьей помощи. И регулярное посещение церкви дает нам такую поддержку. Но что делать, если вы лишены возможности регулярно общаться с другими христианами? Не начнет ли ваш интерес к духовной жизни и вере гаснуть? Все зависит только от вас самих. Даже если болезни или другие обстоятельства не позволяют вам регулярно ходить в церковь, вы можете продолжать духовно расти. Бог предусмотрел для каждых особых обстоятельств специальные решения. В 1660 году Джон Биньян был заключен в Бетфордскую тюрьму за свою проповедническую деятельность. В течение 12 лет лишь ближайшим друзьям и родственникам иногда удавалось посетить его. В остальном он был полностью отрезан от церкви. И тем не менее, эта насильственная изоляция лишь укрепила его духовно. За время заключения он написал книгу «Путешествие пилигрима». Если болезнь, заключение, возраст или что-либо еще не дают вам возможности регулярно посещать церковь, не чувствуйте себя виноватым или всеми покинутым. Вы продолжаете оставаться такой же неотъемлемой частью церкви, как если бы вы присутствовали на всех богослужениях. Вы можете молиться за церковь, за служителей, за миссионерскую работу. А те из нас, кто имеет возможность ходить в церковь, должны нести ее тем, кто лишен такой возможности. Когда дети Божьи не могут приходить в церковь, Он посылает ее к ним, через своих людей, через их любовь и заботу. Верующие, которых разделяет расстояние, все равно могут чувствовать себя вместе, потому что они едины во Христе.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает отец, то же делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом, он уже перешел от смерти к жизни».

0: время подумать.
1: Ну, а, кстати, думать, что резкие движения и развороты на 180 градусов – это панацея в кризисе среднего возраста – это тоже не совсем правильно. И вообще, стоит ли менять резко работу и место жительства человеку, который ушел в пустыню? Может быть, с одной стороны, это все равно, что человеку, который болеет воспалением легких, то есть ему плохо, вот такому человеку предложить сделать ремонт в его квартире, причем прямо сейчас. Кризис, он ведь забирает много сил. И если в этот момент устраивать себе какие-то дополнительные стрессы, это состояние можно только усугубить. Во время болезни лучше воздержаться от резких движений. Это одно мнение. Но есть и другое. Когда кризис – это не что иное, как самое время слезать с накатанных рельсов, когда все понятно, когда приоритеты человеческие ясны, школа, институт, престижная работа, семья, а потом ты задаешься вопросом «А зачем?». И вот, кстати, вот этот вопрос «А зачем?» ответы-то есть, и ответы в Библии. Но для большинства людей этот путь кажется слишком коротким, слишком легким, слишком понятным. Но даже если кризис, даже если потенциальный, может привести вот к такому важному, жизнеутверждающему решению, как принятие веры, может быть, тогда и не надо этого кризиса бояться. Может быть, тогда и желать его надо, этого кризиса, всем вокруг. И вот тогда точно, наверное, не надо пытаться отвлечь, развлечь всеми силами, всеми средствами. Может быть, надо человеку, несмотря на трудности, просто дать пережить этот период и пережить с большой для себя пользой. Ведь внутри кризиса, возможно, творится новый человек. Его новые умения, видения, новые способы отношений, его новые взгляды. Человек понимает, что на самом деле, хоть времени осталось не так и много, но он живой, и жизнь совсем не закончилась. Наоборот, может быть, все самое интересное только начинается. Может быть, благодаря кризису среднего возраста человек и понимает впервые в своей жизни, что ценно не только материальное, что ценно только то, что здесь и сейчас. Как в послании к римлянам. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. Наверное, рассуждая о кризисе среднего возраста, так или иначе, полезно вспомнить книгу Екклесиаста. «Всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, насаждать, вырывать посаженное». Но знаете, когда человек на верном пути, а даже в кризисе человек может быть на верном пути, если есть испытание, значит, для этого испытания приготовлена и победа. А если есть победа, значит, будет сияние. Испытание, победа, сияние. И тогда, вполне возможно, кризис среднего возраста – это в каком-то смысле такая подготовка к рассвету и расцвету. И жизнь только начинает открываться всей своей полнотой, которую теперь человек уже способен

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Даже близкий человек никогда не поймет вас так глубоко, как вы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали в нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас целиком и полностью.

0: Золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Нынешние христиане желают иметь Христа пышного, великолепного, богатого, сообразного миру сему. А бедный, кроткий, смиренный, презренный, уничиженный Христос никому не нужен. Никто не хочет ни исповедовать Его, ни последовать Ему.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья и громоздится череда веков.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Спасибо, что согласился встретиться. Мне нужно поговорить.
1: No problem, мисс.
0: Ну, фу, не знаю. Не знаю, с чего начать. Ну, на днях я ехала по шоссе
1: ну,
0: и...
1: Ну, еще бы у тебя не было проблем. Да не езди ты по этим шоссе, там же такой напряг.
0: Да нет, в то утро было спокойно.
1: Да? Повезло тебе. Ну так, что ты там говорила?
0: Короче, сижу я в машине.
1: Слушай, продай ты свою машину.
0: Продать машину?
1: Да она все равно скоро сломается.
0: Чего ты взял? Я только 20 тысяч наездила.
1: Знаешь, это дело времени. Скоро от нее будет больше проблем, чем польза. Ну ладно, так что ты там говорила?
0: Ну, я ехала на работу.
1: Да брось ты свою работу.
0: Брось работу? Ну, мне нравится моя работа.
1: Еще бы. Мы все любим нашу работу, мы только не любим нашего босса, так?
0: Я не думаю, что это причина моей депрессии.
1: Так. И какая же, по твоему мнению, причина?
0: Друзья, которые не могут тебя выслушать.
1: Я не думаю. Скорее всего, плохие условия на работе. Я бы на твоем месте, знаешь, поменял работу. Тебе нужно что-нибудь еще?
0: Да. Человек, с которым можно поговорить.
1: Понятно. Ну что ж, если тебе еще раз захочется поговорить, позвони мне.
2: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд.

дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь. Господин наш, сказали они, всегда давай нам такой хлеб. Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 9 сентября 1990 года – день трагической гибели священника Александра Меня, протоиерея Русской Православной Церкви, богослова, автора книг по богословию и истории христианства. Отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. До середины 1980-х его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами Светлов, Боголюбов и Павлов. Мень был духовным наставником, а часто и крестным отцом многих диссидентов 70-х и 80-х годов, хотя сам воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении. С середины 80-х отец Александр Мень стал одним из самых популярных христианских проповедников, в том числе в средствах массовой информации. Он был одним из основателей Российского библейского общества, общедоступного православного университета и журнала «Мир Библии». Отец Александр активно поддерживал и благотворительную деятельность, стоя у истоков создания группы «Милосердия» при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем. Убийство популярного священника вызвало такой резонанс в обществе, что расследование преступления взяли под личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, обстоятельства, мотив и виновник этого преступления до сих пор остаются невыясненными. 9 сентября 2000 года следствие по делу об убийстве отца Александра Меня было приостановлено в связи с полной исчерпанностью всех возможных следственных действий. Так официально объяснил это решение Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3: След в истории.

0: Стремление нравиться ставит в зависимость от мнения. Стремление быть любимым от него освобождает. Жермена де Сталь, французская писательница.
1: Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи свободное. Наш сайт свободное.медиа.

0: ободрение.
1: Слово «ободрение» от служителей церкви. Говорит служитель Ксения Безукладникова.
2: Давайте прочитаем с вами сегодня место Писания из книги Исаии 12 главы, с 1 стиха. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Каждый человек в своей жизни хотя бы однажды думает, говорит или делает то, что он не должен, то, о чем он сожалеет, то, за что ему стыдно, за что Бог может на него прогневаться. Но Бог дал нам великую благодать приходить к Нему в любом состоянии нашего сердца, потому что только Он один, силен не просто нас простить, не просто отвратить свой гнев, но помочь нам измениться. В Нем наше спасение, наша сила и наша надежда. Пусть Бог всегда хранит вас.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Осознание благодати. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Временами, когда я низко падал, я думал, когда же я научусь? Я снова оплошал. Но часто именно в этом состоянии уничижения и самоосуждения Бог решает сделать что-то удивительно славное для меня. Осознавая Его милостивую благодать, я не могу не ответить следующими словами: «О Господь, я люблю Тебя». Истинная хвала возникает спонтанно из сердца признающего Божью доброту и благодать. Примите тот факт, что Бог любит вас и обеспечил прощение ваших грехов. Вновь помышляйте о той истине, что спасение приходит не по вашим хорошим делам, не по вашей способности соблюдать закон или заслуживание благосклонности Бога, но просто верою в Его Сына, который пришел, чтобы взять вашу вину и ввести вас в семью Божью. Благодаря послушной жертве Иисуса вы можете одерживать победу над своей плотью. Благодаря Иисусу вам не нужно бояться смерти. Вы были освобождены от рабства греха, вы были искуплены. У вас есть Святой Дух, Защитник, Руководитель, Учитель, Утешитель. У вас есть тело Христово, у вас есть Отец, у вас есть Его милость и прощение, у вас есть обещание вечного дома, и все это благодаря Его благодати. В свете всего этого, как вы ответите Ему сегодня? Не хотите ли вы прославить Его? Отец, мы изумлены Твоим прощением, Твоей любовью, милостью и благодатью. Мы благодарим Тебя за то, что даже когда мы низко падаем, Ты готов поднять нас, омыть нас и помочь начать все сначала. Мы любим Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».

0: христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Так хочется сказать еще чего-нибудь.

Вы когда-нибудь спрашивали Бога: «Бог, ну почему все так? Мне очень нравится, когда в моей жизни все складывается как в кино. Да, есть какие-то трудности, даже переживания, но потом раз – и все получается наилучшим образом. И я вижу в этом смысл, выношу какой-то положительный опыт, в общем, хэппи-энд». Но, к сожалению, не всегда так бывает. Иногда идешь по жизни и только диву даешься. Ну что же это такое? Бог, ну почему все так происходит? Почему я вижу не стройную картину кистя Айвазовского, а какой-то авангардный супрематизм Малевича? И что со всем этим делать? В такие моменты я понимаю, что нужно просто стоять на том, что хорошо знаешь. И я вспоминаю, что Бог не обещал давать ответы на все вопросы, но Он обещал, что все будет содействовать ко благу. Именно на этой истине я стараюсь сконцентрировать свои мысли и чувства. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, сказано в послании к Римлянам 8:28. Вот ответ на все мои вопросы. С вами была Екатерина Елутав, «Просто христианка».

0: Стих дня.
1: Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместное действие, невозможное друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. Покажи мне веру из дел твоих. Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: библейские стихи.
1: Они же сказали: «Верю в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Вова из Южной Церкви города Волгограда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, потому что я считаю, что это необходимо для того, чтобы правильно жить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я в определенных ситуациях в жизни думаю по-другому и принимаю решения больше в пользу не себя, а в пользу своих близких, в пользу окружающих.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Да, правила есть, но у тебя также есть свобода выбора. Ты можешь сам выбирать свою судьбу.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем, с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать

0: Притчи Соломона.
1: Многие зовут себя преданными, но где найти человека, кому бы довериться?

Всем привет! Есть эдакий синдром невыключенного утюга. Ты уже вышел из дома, все было нормально, а потом вдруг в голове возникает мысль, а ты не забыл утюг из розетки выключить. И все, покой потерян. Пока не вернешься и не проверишь, никуда не поедешь. Так же и со спасением. Живешь, веришь, ходишь в церковь, и тут вдруг в голове появляется эта мысль, а я вообще спасен? И тут есть две крайности, которых стоит избегать. С одной стороны, надо помнить, что спасение — это дар Бога, данный из-за любви к нам, и его никто у нас не отнимет. С другой стороны, это не повод расслабиться и вести абы какую жизнь, ведь его воля в нашем освящении и в добрых плодах. Держитесь середины. Не бойтесь, но будьте бдительны. Всем добра!

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете: „Благословен, идущий во имя Господне“».

0: Когда решаешь лечь тебе в 11 или в 12 ночи, это кажется не так и важно. А вот утром принципиально важно встать в 6 или в 6.10. Это же огромная разница. Признавайтесь, торгуетесь с будильником по утрам. А в далеком параллельном мире, друзья, в том самом мире, которого нет, на работу, в офис, в любую погоду отправляется ваш код. А вы спите, едите, играете и царапаете обои. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Как бы тяжело вы не переносили расставание с кроватью. Желаю быть продуктивными, несмотря ни на что. Всем хорошего дня. Меня зовут Наташа Романцова. Здравствуйте.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Для многих людей 31 октября – это День всех святых, но для некоторых он связан с особым событием, произошедшим с одним немецким священником. В знак протеста против грубых нарушений, имевших место в практике духовенства Римо-католической церкви его дней, он прибил к дверям собора в Виттенберге в Германии документ, ставший причиной огромного негодования на него со стороны церковных властей. Автором этого документа, известного под названием «95 тезисов», был Мартин Лютер. До своей смерти в 1546 году этот человек успел стать инициатором разделения христианской церкви, создания протестантской ее разновидности, торжественного введения реформации, перевода Библии на немецкий язык и включения праздника Рождества в список других христианских праздников. Кем же был этот сельский священник, основной нарушитель порядка и спокойствия, который не мог согласиться жить, просто не обращая ни на что внимания, подобно всем остальным людям его времени? Сын саксонского шахтовладельца, Лютер родился в Эйслебене 10 ноября 1483 года. В 18 лет он поступил в университет города Эрфурта, где изучал юриспруденцию. Летом 1505 года Лютер попал в сильную грозу и, будучи напуган до смерти, поклялся стать монахом, если останется живым. Следуя своему обещанию, он поступил в августинский монастырь и в 1507 году был посвящен в духовный сан. Со временем Лютер получил докторскую степень богословия и был назначен профессором библеистики, должность, которую он занимал до конца своей жизни. В 1510 году, во время поездки в Рим по делам своего ордена, Лютер был шокирован практикой купли и продажи индульгенции, отпущения грехов. Верующим говорили, что для избавления от греха вполне достаточно купить индульгенцию. Индульгенции, как вид предварительной оплаты за грехи, которые покупатель еще не совершил, продавались повсюду на улицах, так как папа призвал верующих поддержать их покупкой строительства собора Святого Петра в Риме. Разгневанный и раздраженный увиденным, Лютер потревожил совесть средневековой церкви, скомпрометировавшей Писание. Сам Лютер не намеревался разделять церковь. Он просто хотел вернуть ее к историческим истокам апостолов и отцов ранней церкви. Так возникло направление, известное под названием «Реформация». Таким образом, Писание привело Лютера к оценке существовавшей в его дни церковной практики, и Слово Божье стало основой его учения и проповеди. Письма апостола Павла сыграли особую важную роль в богословии Лютера. Он противостоял всему, что, по его мнению, было вызовом Божьему Слову. Как сказал один историк, его учение привело его к выводу о том, что Христос был единственным посредником между Богом и человеком, и что прощение грехов и спасение даются только по милости Божией и только по вере. Мартин Лютер написал так: «Господь – наша крепость и никогда не слабеющая защита». Мартин Лютер – это человек, который изменил церковь, которая изменила мир. Прочные убеждения Мартина Лютера привели к существенным изменениям в истории человечества. Его убеждения основывались на авторитетной книге Библии, которая помогла ему вернуть христианство к следованию доктринам церкви в соответствии с библейскими принципами.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Быть христианином значит не столько быть осторожным, кабы не согрешить, сколько быть мужественным и активным в исполнении воли Божией.

Макс Лукада. Каждый из нас должен быть готов к переменам, должен жаждать изменить мир. Мы обязаны любить непрестанно, мечтать дерзновенно и трудиться, не покладая рук. Мы должны быть глухи к многочисленным провокаторским голосам, утверждаясь лишь в истине. Нам нужно ценить человеческую личность, провозглашать прощение Божье и вечную жизнь. И мы должны быть готовы к переменам.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 9 сентября 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии родился один из наиболее известных русских писателей и религиозных мыслителей, еще при жизни признанный главой русской литературы — Лев Николаевич Толстой. Помимо литературных